неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

здоровы. Господи, спасибо за подарок твой. Растворились в радости бессонницы оковы. Праздник наступил.

с днем рождения скажу тебе здравствуй. Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сиять. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не смогли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Пусть поменьше обид будет горьких,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент призывает совершенствовать решение по электроснабжению для обеспечения работы критически важных банкоматов. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Обрушившаяся на Латвию мощная буря показала необходимость совершенствования решений в сфере электроснабжения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных банкоматов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Глава государства в среду посетил рижский филиал Банка Латвии, ознакомился с процессами оборота и хранения наличных денег, а также с работой Государственного аналитического центра по выявлению поддельных денежных знаков. Президент обсудил с руководством Банка Латвии планируемые улучшения для обеспечения доступности финансовых услуг в кризисных ситуациях. Ринкевич подчеркнул, что мощная буря в ночь на 23 августа подтвердила, что необходимо совершенствовать системы электроснабжения, чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных банкоматов. Также необходимо предоставлять жителям практическую информацию о мерах, которые следует предпринять заблаговременно, чтобы повысить готовность к кризисным ситуациям, указал президент. Как сообщалось, буря вызвала обширные повреждения как в распределительной, так и в передаче электросети, в результате чего перебои с электроснабжением испытывали почти 277 тысяч потребителей по всей Латвии. Из-за обрыва электросетей во многих местах не было связи, не работали автозаправочные станции, магазины. Буря показала, как быстро отключение электроэнергии может нарушить связь, работу автозаправочных станций и водоснабжения. В частности, данные Центра управления кризисами показывают, что почти 90% автозаправочных станций не имеют встроенного генератора. После бури государство рассматривает возможность ввести требования о том, чтобы во время кризиса работала заранее определенная сеть автозаправочных станций, магазинов и аптек. При этом наиболее важные точки должны быть способны функционировать как минимум 72 часа без внешнего электроснабжения. Во время бури в нескольких населенных пунктах, в том числе в Сигулде, Малпилсе, Рагане, не работала ни одна АЗС. Министерство климата и энергетики предлагает создать минимальную сеть АЗС с резервным электроснабжением, чтобы в каждом регионе и самоуправлении на разумном расстоянии была одна или несколько АЗС, которые могли бы работать и в случае длительного отключения электроэнергии. Торговцы топливом в целом согласны с этой идеей. Если государство хочет навязать частному сектору обязанность, было бы правильно, если бы государство обеспечило бы и соответствующие механизмы поддержки или, по крайней мере, разработало карту с указанием критически важных мест, где должны быть установлены генераторы и обеспечена бесперебойная работа. Но если требовать, чтобы генераторы были установлены на 100% всех автозаправочных станций, то взамен должна быть какая-то государственная поддержка, заявила исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым, но во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей, во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: 1 сентября, вторник на календаре, осень 2026 начинается, друзья мои, как поэты говорили, осенью какая-то там пора, чей очарование. Ну, не знаю, пока что еще ощущение такого переходного состояния, а потом, как говорится, как пойдет. То ли дождь, то ли ветер, то ли снег, быть может, даже осенью выпадет, кто знает. В общем, какой будет осень, мы узнаем абсолютно, ну, все с вами 100%. Узнаем в ближайшие 3 месяца. До 1 декабря осень. Сегодня день кексов, свиши, день шахмат, день благодарности строителям и проектировщикам, день благодарности рыжему коту, день рождения осени праздник, ну, само собой разумеющийся. Сегодня день знаний, и студенты, и школьники государственных школ сегодня начинают новый учебный год. Для кого-то он может быть первый, для первоклашек, соответственно, для кого-то последний, для тех, кто в этом году выпускается. Поэтому всем счастья, всем радости, всем каких-то великолепных моментов, связанных с посещением школы, конечно, хороших друзей, это тоже очень важно. И вообще школа не всегда это про здание, а зачастую это про компанию, про общество, про умение дружить и умение общаться среди других людей. Друзья мои, мы начинаем нашу программу. Микрофона Кирилл Низовцев. До 10 утра будем вместе. И сегодня давайте поздравим всех школьников, всех студентов и их родителей, бабушек, дедушек, близких с этим прекрасным событием, с Днем знаний, с 1 сентября. Мы начинаем нашу программу. Всем привет. Поехали. Доброе утро.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: выпьем за любовь.
1: Из последних новостей.
2: Латвийские работники могут рассчитывать на повышение зарплат, но уже не такое существенное, как раньше. Новые данные показывают одновременно две тенденции. Зарплаты растут медленнее, а дефицит квалифицированных специалистов остается серьезной проблемой. У сотрудников, которые в течение последнего года оставались на той же должности, выполняли те же обязанности, месячная базовая зарплата выросла в среднем на 5,8%, а годовая общая зарплата на 7,1%, за исключением периода пандемии. Это самые низкие показатели роста зарплат с 2017 года, свидетельствуют данные ежегодного общего исследования зарплат компании Figure Baltic Advisory, специализирующейся на исследованиях оплаты труда в управленческом консалтинге. В исследовании этого года использованы данные более чем 530 организаций, около 100 тысяч должностных лиц. При этом компании продолжают испытывать серьезные проблемы с поиском сотрудников. 65% работодателей говорят о нехватке работников на рынке труда, причем столько же отмечают дефицит именно квалифицированных специалистов. Получается своеобразное противоречие, людей не хватает, но возможности постоянно повышать им зарплату у компании ограничены. Руководитель вот этой исследовательской конторы обращает внимание на то, что зарплаты сейчас растут быстрее производительности труда, поэтому бизнесу приходится искать способы компенсировать дополнительные расходы. Один из главных вариантов – это автоматизация и искусственный интеллект. Работодателям придется повышать эффективность процессов, чтобы дальнейший рост зарплат имел экономическое обоснование. Еще один показатель, который заставляет задуматься – разница в доходах женщин и мужчин. Об этом мы тоже с вами уже говорили, кстати. Если сравнивать среднюю зарплату всех женщин и всех мужчин, разрыв за год вырос с 14 до 18%. Однако при сравнении работников на одинаковых должностях картина совсем другая. Разница составляет 3,2%, для должностей одинаковой ценности 5,3%. По мнению экспертов, это говорит о том, что проблема заключается не только непосредственно в размере зарплат. Важную роль играет структура рынка труда, какие должности занимают мужчины и женщины, кто чаще получает повышение, кому удается продвигаться на руководящие позиции. Значит, судя по прогнозам работодателей, рассчитывать на прежние темпы роста зарплат в ближайшее время не стоит. Особенно это касается тех сфер, где компании смогут заменить часть операций автоматизации и искусственным интеллектом. На следующий год работодатели прогнозируют повышение базовых зарплат всего на 4,2%. При этом дефицит квалифицированных кадров сохраняется, поэтому для специалистов с востребованными навыками ситуация остается более выгодной. Работодателям по-прежнему приходится конкурировать за людей, способных выполнять сложную работу, и главный тренд ближайших лет выглядит достаточно очевидно. Зарплаты будут расти медленнее, а ценность конкретных навыков повышаться. Ну, в общем, такая информация, мне кажется, не стоит ее особо даже комментировать. Хочется пожелать, друзья мои, вам высоких зарплат, но хочется также пожелать, чтобы вы были адекватными сотрудниками, что вы выполняли свои должностные обязанности, ну и, в общем, не только выполняли, знаете, как говорится, по инструкции, да, а все-таки от души, чтобы занимались своим делом, своим ремеслом, получали от этого настоящее удовольствие. В общем, хороших вам работ и хороших вам зарплат. Будьте счастливы, и все, пусть у вас будет в жизни прекрасно. Вот такая новость, и мы, в общем, продолжаем нашу программу, естественно. Да-да, доброе утро.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000468.
7: Ir klāt. Jau 6. septembrī Biternieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biternieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Можно посвятить этот день себе. Пришло время почистить перышки. Приведите себя в порядок. Не жалейте денег на новую одежду. И обязательно попробуйте примерить что-то необычное. Тельцам стоит разобраться со своими проблемами. Возможно, трудности и неудобства случаются из-за конкретного человека. Найдите того, кто пытается вам испортить жизнь. Близнецы, астрологи советуют вам устроить перезагрузку. Откажитесь от привычной рутины. Займитесь чем-то интересным. Также вам стоит пересмотреть свое отношение к работе, вы слишком многое на себя берете. Раки, вы сможете насладиться жизнью, вы поймете, что многие проблемы искусственно раздуты, относитесь ко всему проще, тогда вы сможете сохранить себе нервы и быть счастливее. Львы, вам стоит перебороть свои страхи, не бойтесь рисковать, оставьте все сомнения в прошлом, не прячьтесь от проблем, боритесь с ними. Девы, неприятные эмоции. Вы можете сильно разочароваться в некоторых людях, однако это случится лишь потому, что вы слишком многого от них ждали. Весы сумеют выйти сухими из воды, вы ловко обойдете все ловушки врагов и сможете сделать так, что они попадут в свои же капканы. Этот день принесет вам немало побед. Скорпионы будут много радоваться, вы получите щедрый подарок и можете даже рассчитывать на повышение. Карьерный рост пойдет вам на пользу и придаст вам уверенность в своих силах. Стрельцы, не стоит слишком доверять людям, порой стоит оставить некоторые мысли при себе, в противном случае ваши секреты могут стать достоянием общества. Козероги услышат слова, которые заставят их плакать от счастья, вы поймете, что в вашей жизни начался новый период, вас ждет небывалая удача, наслаждайтесь. Водолеи, утверждают астрологи, что водолеи рискуют потерять немало денег, вас пытаются втянуть в какую-то авантюру, из-за которой вы сможете упасть на самое дно. Будьте осторожны, наконец, рыбы, сумеете заключить выгодную сделку, не бойтесь ставить свои интересы выше других, у вас получится извлечь максимум выгоды, если вы перестанете подавлять свои амбиции. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Представляешь? Вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
8: Люди ночами.
7: Билеты на fridayticket.com.

0: время.
1: Сегодня рубрика «То время» будет женской. Поговорим про румяна. В одно время считалось вульгарным использовать их, а в другое без них не обходилась ни одна женщина. Древние египтянки были первыми, кто начал ими пользоваться. Это было еще за 3000 лет до нашей эры. Со временем мода на румяна распространилась на Грецию и ряд других стран. Тогда для их изготовления использовали некоторые растения или сок красных ягод. Европейские женщины начали активно пользоваться румянами благодаря Екатерине Медичи, которая в 30-х годах 16 века ввела в моду это косметическое средство. Для французской знати этот продукт изготавливали, как ни странно, медики. Они делали румяна из воска, кармина и красителя, получаемого из насекомых. Остальным приходилось по-прежнему использовать растения и ягодный сок. В некоторых странах Европы в румяна для получения более яркого оттенка добавляли опасный для здоровья ртутный минерал киноварь. Из-за этого большое количество знатных женщин страдали недомоганием, головными болями, иногда наблюдалось ухудшение зрения. Выявить причину таких заболеваний медики смогли лишь к концу 17 века. После того вместо киновари в румяна стали добавлять софлор красильный. Славянские женщины с давних времен использовали в качестве румян свекольный или земляничный сок. В Российской империи особенно интенсивно женщины пользовались румянами в 18 веке. Иностранные путешественники, делясь своими впечатлениями о России, часто упоминали о том, что женщины чересчур активно используют румяна и белила, что несколько вредит их красоте. В 19 веке, в период царствования королевы Виктории, использование косметики считалось недопустимым для порядочных девушек. Предполагалось, что она только для женщин легкого поведения. Ага. Из-за этого девушкам приходилось растирать щеки, чтобы выглядеть румянами. Основой большинства современных румян является измельченный тальк. Именно его используют производители декоративной косметики, поскольку он равномерно ложится на кожу и легко впитывает цвет. В качестве красителей до сих пор используется кармин и софлор красильный. Более легкое нанесение обеспечит добавление в румяна глицерина или очищенного воска. Зачастую в состав включают солнцезащитные фильтры, которые защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Современные производители предлагают огромный выбор румян, наиболее распространенные компактные, кроме этого их выпускают в форме шариков. Румяна могут быть рассыпчатыми, кремообразными, даже жидкими, и каждый вид имеет свои особенности нанесения. Например, жидкие румяна отлично подойдут молодым девушкам, которые только учатся пользоваться косметикой, поскольку они позволяют легко контролировать насыщенность оттенка. Вот так, друзья, мы немножко повысили свои исторические знания.
0: То время.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: из последних новостей.
1: Жители Латвии оказались самыми усидчивыми телезрителями в Балтии. Они чаще досматривают сериалы до конца. Больше соседей любят романтику, проводят у экранов почти 3 часа в день. Данные одного из интерактивных операторов показали и другие любопытные особенности от вечернего пика просмотра до любви к местным передачам. Речь, конечно, идет об операторах интерактивного ТВ. Романтический контент в Латвии составляет 4,5% от всего выбираемого контента, тогда как в Литве и Эстонии, соответственно, 2,4 и 2. Передачи о стиле жизни и развлечениях в Латвии занимают 4,6%, в то время как в соседних странах этот показатель составляет лишь около 2%. Кроме того, жители Латвии смотрят документальные фильмы в 3 раза чаще, чем литовцы, и в 4 раза чаще, чем эстонцы, говорится в исследовании вот этой компании. Руководитель отдела маркетинга отмечает, что данные показывают еще одну любопытную особенность, которая хорошо раскрывает характер жителей Латвии. Среди всех стран Балтии именно зрители в Латвии чаще всего досматривают сериал до конца. Если человек начинает смотреть 45-минутную серию, то в среднем проводит за просмотром около 33 минут, а из 10 начатых серий 6 досматривает полностью. В то же время эстонцы каждую третью серию бросают, не посмотрев даже половины. Таким образом складывается такой портрет. Житель Латвии не выбирает в спешке, но если уже начал историю, то не оставляет ее незаконченной. Поэтому ему смело можно предлагать длинные сериалы. Скорее всего, телевизор не выключит уже после первой серии. Это объясняет, почему жители Латвии среди всех зрителей стран Балтии проводят у экранов больше всего времени. Среди клиентов компании, вот о которой идет речь, жители Латвии ежедневно проводят за просмотром в среднем 3 часа почти. Значит, эстонцы 2 часа 50 минут, литовцы около 2 часов 20 минут. Жители Латвии также охотно смотрят несколько серий подряд. И 82% латвийцев, значит, хотя бы раз в год за один день смотрят 3 или более серии одного сериала подряд. Значит, эксперт признает, что при сравнении 3 стран ожидались заметные различия в привычках просмотра, однако в действительности они во всех 3 странах Балтии оказались почти одинаковые. Ну и еще кое-какая информация. В 6 утра телеканалы, составляют до 69% всего просматриваемого контента, поскольку проснувшиеся люди включают утренние программы и новости. С 7 до 10 у экрана в основном находятся дети. Днем объем просмотра снижается, вечером достигает максимума. После полуночи телеканал уступает место фильмам и сериалам, которые люди сами выбирают из нашего каталога. При этом вечерние привычки зрителей различаются. В Латвии пик просмотра наступает раньше, уже в 20:00, а в Литве и в Эстонии только часом позже. Причем именно в течение этого часа жители Латвии смотрят почти 10-ю часть всего контента, который приходится на сутки. Также выяснилось, что вечером более половины времени просмотра приходится на прямой эфир телеканалов, а после полуночи эта доля снижается до 40%, поскольку зрители во всех 3 странах возвращаются к ранее недосмотренным передачам или выбирают фильмы или сериалы из каталога. Жители Латвии продолжают проводить время у экранов и ночью, с полуночи до 6 утра. На этот период приходится 8,3% всего просматриваемого контента, у эстонцев 8,7%, у литовцев меньше всего 7,1%. При этом во всех 3 странах больше всего времени у экранов проводят в один и тот же день, в воскресенье. Значит, на него приходится около 17% всего недельного времени просмотра. Однако самое интересное в наших данных заключается в том, что самым просматриваемым контентом в Латвии стала программа, созданная именно в Латвии. Это можно объяснить тем, что в международном каталоге есть сотни фильмов, поэтому интерес зрителей распределяется между множеством картин, тогда как местных сериалов передач немного, и каждый из них способен привлечь значительную аудиторию. Местный контент составляет 34% от выбираемого зрителями контента, это больше, чем в Литве, где показатель составляет 21, но немного меньше, чем в Эстонии, там 38. Значит, похожая ситуация наблюдается с статистикой сериалов и программ. А в Латвии такой контент составляет 2,4 общего времени просмотра, в Эстонии 6,4, в Литве 1,4. Но имеется в виду сериалов и программ, которые созданы непосредственно вот этим оператором интерактивного ТВ, видимо, судя по всему, есть и такие. Но, в общем, на радио поговорили об интересах, связанных с ТВ. Но почему бы нет? Было, мне кажется, любопытно. Наша программа продолжается. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Паспорт первоклассника поможет стимулировать беседы родителей, детей и педагогов о школьной жизни. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: С помощью паспорта прав и обязанностей ребенка, который с началом нового учебного года получат все первоклассники Латвии, Центр защиты детей планирует стимулировать беседы детей, родителей и педагогов о школьной жизни, отношениях, правах, обязанностях и безопасности. Заместитель руководителя Центра защиты детей по вопросам развития и международного сотрудничества Лиена Каулина Бандере отметила, что до сих пор в Латвии подобного материала не было. Начиная учиться в школе, дети нередко испытывают эмоциональное волнение, так как после детского сада попадают в новую среду. Адаптация в школе может быть сложной. Паспорт поможет ребенку понять, что он может требовать от себя и от других, а также говорить о безопасности, отношениях и получении помощи. Особенно важно, чтобы ребенок знал, куда обратиться за помощью при возникновении трудностей в школьной среде, подчеркнула Каулина Бандере. Она признала, что дети не всегда сразу рассказывают о произошедшем, и разговор с родителями иногда не клеится. В свою очередь, паспорт может стать вспомогательным материалом. Ребенок останавливается на конкретной теме и, опираясь на описанную там ситуацию, начинает разговор со взрослым. Материал предназначен для детей, родителей и педагогов. Вместе с паспортом родители, опекуны и приемные семьи получат также методические рекомендации по его использованию. В них собраны практические советы по ведению беседы, примеры вопросов и рекомендации о том, как связать темы из паспорта с повседневным опытом ребенка. Центр призывает не спешить изучать весь материал за один раз. Одному разговору рекомендуется уделять от 5 до 10 минут, разбирая 2 до 4 страниц. Сначала рекомендуется вместе рассмотреть иллюстрацию, затем прочитать текст, сопоставить описанную ситуацию с повседневной жизнью ребенка и обсудить возможные действия. Представители центра подчеркивают, что разговоры на важные для ребенка темы следует начинать своевременно, не дожидаясь, пока он в определенном возрасте сам о них заговорит. Родитель должен вовлекать ребенка в диалог, оказывать ему поддержку, объяснять его поступки, одновременно создавать чувство безопасности, чтобы ребенок знал, что может спрашивать, сомневаться и делиться своими мыслями. В паспорте, доступным для детей языком, объясняется, что они имеют право находиться в безопасности, учиться, отдыхать, высказывать свое мнение, получать помощь и быть защищенными от насилия. В то же время документ напоминает об обязанности уважать других, бережно относиться к вещам, соблюдать правила и ответственно вести себя в интернете. Детей также призывают определить взрослых, которым они доверяют, и рассказывать им, если кто-то обижает, пугает или заставляет чувствовать себя некомфортно. В материале подчеркивается, что ребенку не нужно заслуживать свои права, а его собственное поведение помогает защищать права других людей. Паспорт прав и обязанностей ребенка и методические рекомендации будут доступны в том числе в электронном виде. Их можно бесплатно скачать на сайте центра в разделе «Родителям».
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым, но во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей, во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Второй час «Доброе утро» открывается. У микрофона Кирилл Низовцев. Большой вам привет. До 10 утра будем вместе. Сегодня вторник, 1 сентября, день рождения осени и день знаний. Уверен, сейчас многие в школах. У некоторых есть линейки, у кого-то нет линейки. Есть просто классные часы. Но я уверен, что большинство из вас красиво, нарядно, празднично одеты, причесаны, подстрижены. К парикмахерам говорят, невозможно было попасть накануне 1 сентября. И, конечно, с цветами, с подарками, с конфетами для своих любимых учителей. Италии. Сегодня народный праздник под названием «Фёкла свекольница». Название «свекольница» связано с тем, что в этот день начиналась уборка свёклы, которую наши предки очень ценили за целебные свойства. Праздник чтят такой традиции. Именинница женщина должна принести в избу несколько связок овса. Первая ставится у печи в бабьем углу. Это место в избе за русской печью. Еще две размещают в горнице и синяк. По поверью, связки не пускают в дом нечистую силу и приносят достаток. Еще одну приберегают для конюшни, чтобы отвадить лешего, который любит поиграть с конской сбруей. Мальчиков, которым исполнилось 4 года, впервые садят на коня. Ремесленники празднуют день свечи. Поскольку вечера уже становились темными, они начинают работать при искусственном освещении, а подмастерья вступают в мужское общество, выпив чарку самогона, ну или 40-градусного напиточка, многими любимого. Да, в этот день нельзя, говорят, взглядываться в огонь, можно потерять зрение, и рожденный в этот день вырастает умным. 1 сентября. Логично. Но если ветер теплый, значит, будет хороший урожай овса, друзья мои. Вот такие вот приметы, вот такая история про этот праздник. В общем, все рассказал. Еще раз с днем знаний вас. С началом осени. Я Кирилл Низовцев. 1 сентября. Мы продолжаем нашу программу. Надеюсь, что вы уже собрались. Летом многие, знаете, куда-то уезжали, разъезжались. А вот сейчас уже пора-пора, значит, как говорится, со двора. Нет, пора назад возвращаться в рабочий традиционный стандартный график. Слушать авторадио по утрам, как минимум. Ну, а потом дальше успешный день гарантирован. Мы продолжаем. Привет.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Можно посвятить этот день себе. Пришло время почистить перышки. Приведите себя в порядок. Не жалейте денег на новую одежду. И обязательно попробуйте примерить что-то необычное. Тельцам стоит разобраться со своими проблемами. Возможно, трудности и неудобства случаются из-за конкретного человека. Найдите того, кто пытается вам испортить жизнь. Близнецы, астрологи советуют вам устроить перезагрузку. Откажитесь от привычной рутины. Займитесь чем-то интересным. Также вам стоит пересмотреть свое отношение к работе. Вы слишком многое на себя берете. Раки. Вы сможете насладиться жизнью. Вы поймете, что многие проблемы искусственно раздуты. Относитесь ко всему проще. Тогда вы сможете сохранить себе нервы и быть счастливее. Львы. Вам стоит перебороть свои страхи. Не бойтесь рисковать. Оставьте все сомнения в прошлом. Не прячьтесь от проблем. Боритесь с ними. Девы. Неприятные эмоции. Вы можете сильно разочароваться в некоторых людях, однако это случится лишь потому, что вы слишком многого от них ждали. Весы сумеют выйти сухими из воды, вы ловко обойдете все ловушки врагов и сможете сделать так, что они попадут в свои же капканы. Этот день принесет вам немало побед. Скорпионы будут много радоваться, вы получите щедрый подарок и можете даже рассчитывать на повышение. Карьерный рост пойдет вам на пользу и придаст вам уверенность в своих силах. Стрельцы, не стоит слишком доверять людям, порой стоит оставить некоторые мысли при себе, в противном случае ваши секреты могут стать достоянием общества. Козероги услышат слова, которые заставят их плакать от счастья, вы поймете, что в вашей жизни начался новый период, вас ждет небывалая удача, наслаждайтесь. Водолеи, утверждает астрологи, что водолеи рискуют потерять немало денег, вас пытаются втянуть в какую-то авантюру, из-за которой вы сможете упасть на самое дно. Будьте осторожны, наконец, рыбы, сумеете заключить выгодную сделку, не бойтесь ставить свои интересы выше других, у вас получится извлечь максимум выгоды, если вы перестанете подавлять свои амбиции. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Вот и осень пришла, пока календарная, но вместе с тем и закончились каникулы, начинаются школы. Как это отразится на движении в городе, скоро узнаем, пока смотрим на текущую дорожную обстановку. Движение активное, на уровне 3 баллов. Сразу отмечу отсутствие затора на участке Карла Ульманя-Гатвы перед ЛЕПС в направлении центра. Судя по всему, дорожники справились и успели работы завершить к 1 сентября. Все остальное происходит пока в штатном режиме. По традиции притормаживают Даугавгривас, Густава Земгала-Гатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали, на Круспилс плотное движение по направлению Гранита от моста Славу и на набережной 11 ноября. Все, как говорится, идет своим чередом. Главное, сами не плашать, соблюдать скоростной режим, особенно у школ и в зонах знака 30. Госполиция обещает внимательно следить на нетрафаретах в том числе. И еще, более получаса назад произошло ДТП на Ладголос перед Южным мостом в направлении центра. Здесь уже собрался довольно приличный затор. Меня зовут Владимир Тин. Остаемся внимательными и всем пожелаю удачного дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from Down Under. Сэм

0: последних новостей.
1: Латвийские работники могут рассчитывать на повышение зарплат, но уже не такое существенное, как раньше. Новые данные показывают одновременно две тенденции. Зарплаты растут медленнее, а дефицит квалифицированных специалистов остается серьезной проблемой. У сотрудников, которые в течение последнего года оставались на той же должности, выполняли те же обязанности, месячная базовая зарплата выросла в среднем на 5,8%, а годовая общая зарплата на 7,1%, за исключением периода пандемии. Это самые низкие показатели роста зарплат с 2017 года, свидетельствуют данные ежегодного общего исследования зарплат компании Figure Baltic Advisory, специализирующейся на исследованиях оплаты труда в управленческом консалтинге. В исследовании этого года использованы данные более чем 530 организаций, около 100 тысяч должностных лиц. При этом компании продолжают испытывать серьезные проблемы с поиском сотрудников. 65% работодателей говорят о нехватке работников на рынке труда, причем столько же отмечают дефицит именно квалифицированных специалистов. Получается своеобразное противоречие, людей не хватает, но возможности постоянно повышать им зарплату у компаний ограничены. Руководитель вот этой исследовательской конторы обращает внимание на то, что зарплаты сейчас растут быстрее производительности труда, поэтому бизнесу приходится искать способы компенсировать дополнительные расходы. Один из главных вариантов – это автоматизация и искусственный интеллект. Работодателям придется повышать эффективность процессов, чтобы дальнейший рост зарплат имел экономическое обоснование. Еще один показатель, который заставляет задуматься – разница в доходах женщин и мужчин. Об этом мы тоже с вами уже говорили, кстати. Если сравнивать среднюю зарплату всех женщин и всех мужчин, разрыв за год вырос с 14 до 18%. Однако при сравнении работников на одинаковых должностях картина совсем другая. Разница составляет 3,2%, а для должностей одинаковой ценности 5,3%. По мнению экспертов, это говорит о том, что проблема заключается не только непосредственно в размере зарплат. Важную роль играет структура рынка труда, какие должности занимают мужчины и женщины, кто чаще получает повышение, кому удается продвигаться на руководящие позиции. Значит, судя по прогнозам работодателей, рассчитывать на прежние темпы роста зарплат в ближайшее время не стоит. Особенно касается тех сфер, где компании смогут заменить часть операций автоматизации и искусственным интеллектом. На следующий год работодатели прогнозируют повышение базовых зарплат всего на 4,2%. При этом дефицит квалифицированных кадров сохраняется, поэтому для специалистов с востребованными навыками ситуация остается более выгодной. Работодателям по-прежнему приходится конкурировать за людей, способных выполнять сложную работу, и главный тренд ближайших лет выглядит достаточно очевидно. Зарплаты будут расти медленнее, а ценность конкретных навыков повышаться. Ну, в общем, такая информация, мне кажется, не стоит ее особо даже комментировать. Хочется пожелать, друзья мои, вам высоких зарплат, но хочется также пожелать, чтобы вы были адекватными сотрудниками, чтобы выполняли свои должностные обязанности, ну и, в общем, не только выполняли, знаете, как говорится, по инструкции, да, а все-таки от души, чтобы занимались своим делом, своим ремеслом, получали от этого настоящее удовольствие. В общем, хороших вам работ и хороших вам зарплат. Будьте счастливы, и все, пусть у вас будет в жизни прекрасно. Вот такая новость, и мы, в общем, продолжаем нашу программу, естественно. Да-да, доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Tī ir izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima! No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima!
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: из последних новостей.
1: Жители Латвии оказались самыми усидчивыми телезрителями в Балтии. Они чаще досматривают сериалы до конца. Больше соседей любят романтику, проводят у экранов почти 3 часа в день. Данные одного из интерактивных операторов показали и другие любопытные особенности от вечернего пика просмотра до любви к местным передачам. Речь, конечно, идет об операторах интерактивного ТВ. Романтический контент в Латвии составляет 4,5% от всего выбираемого контента, тогда как в Литве и Эстонии, соответственно, 2,4 и 2. Передачи о стиле жизни и развлечениях в Латвии занимают 4,6%, в то время как в соседних странах этот показатель составляет лишь около 2%. Кроме того, жители Латвии смотрят документальные фильмы в 3 раза чаще, чем литовцы, и в 4 раза чаще, чем эстонцы, говорится в исследовании вот этой компании. Руководитель отдела маркетинга отмечает, что данные показывают еще одну любопытную особенность, которая хорошо раскрывает характер жителей Латвии. Среди всех стран Балтии именно зрители в Латвии чаще всего досматривают сериал до конца. Если человек начинает смотреть 45-минутную серию, то в среднем проводит за просмотром около 33 минут, а из 10 начатых серий 6 досматривает полностью. В то же время эстонцы каждую третью серию бросают, не посмотрев даже половины. Таким образом складывается такой портрет. Житель Латвии не выбирает в спешке, но если уже начал историю, то не оставляет ее незаконченной. Поэтому ему смело можно предлагать длинные сериалы. Скорее всего, телевизор не выключит уже после первой серии. Это объясняет, почему жители Латвии среди всех зрителей стран Балтии проводят у экранов больше всего времени. Среди клиентов компании, вот о которой идет речь, жители Латвии ежедневно проводят за просмотром в среднем 3 часа почти. Значит, эстонцы 2 часа 50 минут, литовцы около 2 часов 20 минут. Жители Латвии также охотно смотрят несколько серий подряд. И 82% латвийцев, хотя бы раз в год за один день смотрят 3 или более серии одного сериала подряд. Значит, эксперт признает, что при сравнении 3 стран ожидались заметные различия в привычках просмотра, однако в действительности они во всех 3 странах Балтии оказались почти одинаковые. Ну и еще кое-какая информация. В 6 утра телеканалы составляют до 69% всего просматриваемого контента, поскольку проснувшиеся люди включают утренние программы и новости. С 7 до 10 у экрана в основном находятся дети. Днем объем просмотра снижается, вечером достигает максимума. После полуночи телеканал уступает место фильмам и сериалам, которые люди сами выбирают из нашего каталога. При этом вечерние привычки зрителей различаются. В Латвии пик просмотра наступает раньше, уже в 20:00, а в Литве и в Эстонии только часом позже. Причем именно в течение этого часа жители Латвии смотрят почти 10-ю часть всего контента, который приходится на сутки. Также выяснилось, что вечером более половины времени просмотра приходится на прямой эфир телеканалов, а после полуночи эта доля снижается до 40%, поскольку зрители во всех 3 странах возвращаются к ранее недосмотренной передаче или выбирают фильмы или сериалы из каталога. Жители Латвии продолжают проводить время у экранов и ночью, с полуночи до 6 утра. На этот период приходится 8,3% всего просматриваемого контента, у эстонцев 8,7%, у литовцев меньше всего 7,1%. При этом во всех 3 странах больше всего времени у экранов проводят в один и тот же день, в воскресенье. Значит, на него приходится около 17% всего недельного времени просмотра. Однако самое интересное в наших данных заключается в том, что самым просматриваемым контентом в Латвии стала программа, созданная именно в Латвии. Это можно объяснить тем, что в международном каталоге есть сотни фильмов, поэтому интерес зрителей распределяется между множеством картин, тогда как местных сериалов передач немного, и каждый из них способен привлечь значительную аудиторию. Местный контент составляет 34% от выбираемого зрителями контента, это больше, чем в Литве, где показатель составляет 21%, но немного меньше, чем в Эстонии, там 38%. Значит, похожая ситуация наблюдается и со статистикой сериалов и программ. А в Латвии такой контент составляет 2,4% общего времени просмотра, в Эстонии 6,4%, в Литве 1,4%. Но имеется в виду сериалов и программ, которые созданы непосредственно вот этим оператором интерактивного ТВ, видимо, судя по всему, есть и такие. Но, в общем, на радио поговорили об интересах, связанных с ТВ. Но почему бы нет? Было, мне кажется, любопытно. Наша программа продолжается. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина

0: Проверка проверенная временем. Нитсголос 18А. И в интернете milbaza.lv.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biternieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biternieku mežā, Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
5: Автомонитор.
6: В латвийской столице продолжается утренний час пик. Вопреки ожиданиям, с началом осени и наступления Дня знаний какого-то особенного ажиотажа не наблюдается, во всяком случае, пока. Все происходит в обычном режиме, от 3 до 4 баллов на мониторе, десяток более-менее существенных заторов на весь город, причем нигде они не превышают 10 минут. Впрочем, ситуация меняется быстро, не успел рассказать в предыдущем автомониторе про ДТП и затор на Латгалес перед Южным мостом, как аварию разобрали, движение восстановили, затор исчез. Обратим внимание, что пропала и пробка на Карле Ульманегатва перед ЛПС направлении центра. Дорожники постарались, успели к 1 сентября. Остаются затруднения на набережной 11 ноября перед Вантовым мостом со стороны Каменного и напрягся район Ботанического сада. Улица Даугавгривас уже с утра притормаживала в направлении центра, а также отметим два классических места, где сегодня тоже, кстати, поменьше затруднения, чем обычно. На Густава Земгалагатва перед Бри со стороны Восточной магистрали и на улице Круспилс. В общем, пока все лучше, чем можно было ожидать для начала осени. Следим за развитием событий, о чем расскажем в следующем выпуске «Автомонитора» в 9.45. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
5: «Автомонитор» Авторадио.

0: время.
1: Сегодня рубрика «То время» будет женской. Поговорим про румяна. В одно время считалось вульгарным использовать их, а в другое без них не обходилась ни одна женщина. Древние египтянки были первыми, кто начал ими пользоваться. Это было еще за 3000 лет до нашей эры. Со временем мода на румяна распространилась на Грецию и ряд других стран. Тогда для их изготовления использовали некоторые растения или сок красных ягод. Европейские женщины начали активно пользоваться румянами благодаря Екатерине Медичи, которая в 30-х годах 16 века ввела в моду это косметическое средство. Для французской знати этот продукт изготавливали, как ни странно, медики. Они делали румяна из воска, кармина и красителя, получаемого из насекомых. Остальным приходилось по-прежнему использовать растения и ягодный сок. В некоторых странах Европы в румяна для получения более яркого оттенка добавляли опасный для здоровья ртутный минерал киноварь. Из-за этого большое количество знатных женщин страдали недомоганием, головными болями, иногда наблюдалось ухудшение зрения. Выявить причину таких заболеваний медики смогли лишь к концу 17 века. После того вместо киновари в румяна стали добавлять сафлор красильный. Славянские женщины с давних времен использовали в качестве румян свекольный или земляничный сок. В Российской империи особенно интенсивно женщины пользовались румянами в 18 веке. Иностранные путешественники, делясь своими впечатлениями о России, часто упоминали о том, что женщины чересчур активно используют румяна и белила, что несколько вредит их красоте. В 19 веке, в период царствования королевы Виктории, использование косметики считалось недопустимым для порядочных девушек. Предполагалось, что она только для женщин легкого поведения. Ага. Из-за этого девушкам приходилось растирать щеки, чтобы выглядеть румянами. Основой большинства современных румян является измельченный тальк. Именно его используют производители декоративной косметики, поскольку он равномерно ложится на кожу и легко впитывает цвет. В качестве красителей до сих пор используется кармин и сафлор красильный. Более легкое нанесение обеспечит добавление в румяна глицерина или очищенного воска. Зачастую в состав включают солнцезащитные фильтры, которые защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Современные производители предлагают огромный выбор румян, наиболее распространенные компактные, кроме этого их выпускают в форме шариков. Румяна могут быть рассыпчатыми, кремообразными, даже жидкими, и каждый вид имеет свои особенности нанесения. Например, жидкие румяна отлично подойдут молодым девушкам, которые только учатся пользоваться косметикой, поскольку они позволяют легко контролировать насыщенность оттенка. Вот так, друзья, мы немножко повысили свои исторические знания.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Расследование кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения может растянуться и на год. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Государственная инспекция по защите данных в настоящее время не может точно сказать, как долго продлится проверка кибер-инцидента, произошедшего в Дирекции безопасности дорожного движения. В инспекции поясняют, что продолжительность проверки зависит от объема выясняемых обстоятельств, получения необходимой информации от дирекции и других возможных участников процесса, привлечения экспертов по кибербезопасности, а также от анализа материалов дела. Закон об обработке данных физических лиц предусматривает, что в рамках административного процесса государственная инспекция по защите данных принимает решение в течение 6 месяцев со дня возбуждения дела. Если по объективным причинам соблюсти этот срок невозможно, его могут продлить до 1 года. В то же время дела с высоким приоритетом обычно рассматриваются в срок от 4 до 9 месяцев. Премьер-министр Андрес Кулбергс поручил до 31 августа представить Центру управления кризисами при государственной канцелярии информацию с оценкой нарушения защиты персональных данных в результате кибер-инцидента в Дирекции безопасности дорожного движения, его возможного влияния на права и свободы граждан, а также о необходимых мерах по защите информации. В Государственной инспекции по защите данных подтверждают, что данные уже переданы. Инспекция информировала Центр управления кризисами о предпринятых действиях, включая начатую проверку и запрос дополнительных сведений у дирекции и ЦЕРТ.ЛВ. Также Государственная инспекция по защите данных сообщила Центру управления кризисами о дальнейших шагах по оценке причин инцидента, его последствий и мер безопасности, принятых дирекцией. В результате кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения в начале августа произошла утечка персональных данных 1 200 000 человек и сведений примерно о 200 000 юридических лиц. Речь идет об информации по платежам, совершенным в адрес дирекции за последние 18 лет. Госполиция возбудила уголовный процесс по факту кибератаки.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым, но во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей, во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Третий час программы «Доброе утро». Здравствуйте всем, я Кирилл Низовцев. Продолжаем. 1 сентября, вторник. Мы уже знаем, что сегодня первый день осени, это логично. Мы уже знаем, что сегодня День знаний. А вот пока что еще не знаем и догадываемся, кто из известных людей родился в этот день. Сергей Бабунец, солист группы «Смысловые галлюцинации». Что-то он там про какой-то день осени пел. То ли про первый, то ли про последний, я уже честно не помню. Но тем не менее, сегодня поздравляем Сергея Гармаша, народного артиста России, уникального, харизматичного актера, значит, который узнаваем абсолютно просто с первого какого-то взгляда, полувзгляда, по-моему, грандиозно просто. А также в этот день родился знаменитый радиоведущий, мой коллега, к сожалению, уже покойный ныне, который разбился в автоаварии много лет назад, Геннадий Бачинский. Глория Стефан, латиноамериканская певица, появилась на свет в этот день. Корейский президент в какое-то время, в 2003 году, Но Мухен. Также родился японский режиссер Сейдзи Одзава. Американский боксер Рокки Марчиано, знаменитый, кстати. Эдгар Берроуз, американский писатель. Иннокентий Анинский, русский поэт Серебряного века. А также сегодня родился Уильям Стэнли Джевонс, английский экономист, статистик и философ логик, это 19 век. И, наконец, русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I, Наталья Нарышкина. 1651 год рождения. Если у кого-то из вас сегодня не только день знаний, не только начало осени, но и день рождения, например, например, какой-то личный праздник, я имею в виду, конечно же, день рождения вашей собачки, например, тоже может быть личным праздником. Я вас поздравляю от души. До 10 утра остаюсь вместе с вами. Я Кирилл Низовцев, Авторадио Латвия. Мы едем вперед. Доброе утро. Поехали.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Ветер

0: последних новостей.
1: Латвийские работники могут рассчитывать на повышение зарплат, но уже не такое существенное, как раньше. Новые данные показывают одновременно две тенденции. Зарплаты растут медленнее, а дефицит квалифицированных специалистов остается серьезной проблемой. У сотрудников, которые в течение последнего года оставались на той же должности, выполняли те же обязанности, месячная базовая зарплата выросла в среднем на 5,8%, а годовая общая зарплата на 7,1%, за исключением периода пандемии. Это самые низкие показатели роста зарплат с 2017 года, свидетельствуют данные ежегодного общего исследования зарплат компании Figure Baltic Advisory, специализирующейся на исследованиях оплаты труда в управленческом консалтинге. В исследовании этого года использованы данные более чем 530 организаций, около 100 тысяч должностных лиц. При этом компании продолжают испытывать серьезные проблемы с поиском сотрудников. 65% работодателей говорят о нехватке работников на рынке труда, причем столько же отмечают дефицит именно квалифицированных специалистов. Получается своеобразное противоречие, людей не хватает, но возможности постоянно повышать им зарплату у компании ограничены. Руководитель вот этой исследовательской конторы обращает внимание на то, что зарплаты сейчас растут быстрее производительности труда, поэтому бизнесу приходится искать способы компенсировать дополнительные расходы. Один из главных вариантов – это автоматизация и искусственный интеллект. Работодателям придется повышать эффективность процессов, чтобы дальнейший рост зарплат имел экономическое обоснование. Еще один показатель, который заставляет задуматься – разница в доходах женщин и мужчин. Об этом мы тоже с вами уже говорили, кстати. Если сравнивать среднюю зарплату всех женщин и всех мужчин, разрыв за год вырос с 14 до 18%. Однако при сравнении работников на одинаковых должностях картина совсем другая. Разница составляет 3,2%, а для должностей одинаковой ценности 5,3%. По мнению экспертов, это говорит о том, что проблема заключается не только непосредственно в размере зарплат. Важную роль играет структура рынка труда, какие должности занимают мужчины и женщины, кто чаще получает повышение, кому удается продвигаться на руководящие позиции. Значит, судя по прогнозам работодателей, рассчитывать на прежние темпы роста зарплат в ближайшее время не стоит. Особенно касается тех сфер, где компании смогут заменить часть операций автоматизации и искусственным интеллектом. На следующий год работодатели прогнозируют повышение базовых зарплат всего на 4,2%. При этом дефицит квалифицированных кадров сохраняется, поэтому для специалистов с востребованными навыками ситуация остается более выгодной. Работодателям по-прежнему приходится конкурировать за людей, способных выполнять сложную работу, и главный тренд ближайших лет выглядит достаточно очевидно. Зарплаты будут расти медленнее, а ценность конкретных навыков повышаться. Ну, в общем, такая информация, мне кажется, не стоит ее особо даже комментировать. Хочется пожелать, друзья мои, вам высоких зарплат, но хочется также пожелать, чтобы вы были адекватными сотрудниками, что выполняли свои должностные обязанности, ну и, в общем, не только выполняли, знаете, как говорится, по инструкции, да, а все-таки от души, чтобы занимались своим делом, своим ремеслом, получали от этого настоящее удовольствие. В общем, хороших вам работ и хороших вам зарплат. Будьте счастливы, и все, пусть у вас будет в жизни прекрасно. Вот такая новость, и мы, в общем, продолжаем нашу программу, естественно. Да-да, доброе утро.
0: Из последних новостей.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смысл

собой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468. Зила!

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Можно посвятить этот день себе. Пришло время почистить перышки. Приведите себя в порядок. Не жалейте денег на новую одежду. И обязательно попробуйте примерить что-то необычное. Тельцам стоит разобраться со своими проблемами. Возможно, трудности и неудобства случаются из-за конкретного человека. Найдите того, кто пытается вам испортить жизнь. Близнецы, астрологи советуют вам устроить перезагрузку. Откажитесь от привычной рутины. Займитесь чем-то интересным. Также вам стоит пересмотреть свое отношение к работе. Вы слишком многое на себя берете. Раки. Вы сможете насладиться жизнью. Вы поймете, что многие проблемы искусственно раздуты. Относитесь ко всему проще. Тогда вы сможете сохранить себе нервы и быть счастливее. Львы. Вам стоит перебороть свои страхи. Не бойтесь рисковать. Оставьте все сомнения в прошлом. Не прячьтесь от проблем. Боритесь с ними. Девы. Неприятные эмоции. Вы можете сильно разочароваться в некоторых людях, однако это случится лишь потому, что вы слишком многого от них ждали. Весы сумеют выйти сухими из воды, вы ловко обойдете все ловушки врагов и сможете сделать так, что они попадут в свои же капканы. Этот день принесет вам немало побед. Скорпионы будут много радоваться, вы получите щедрый подарок и можете даже рассчитывать на повышение. Карьерный рост пойдет вам на пользу и придаст вам уверенность в своих силах. Стрельцы, не стоит слишком доверять людям, порой стоит оставить некоторые мысли при себе, в противном случае ваши секреты могут стать достоянием общества. Козероги услышат слова, которые заставят их плакать от счастья. Вы поймете, что в вашей жизни начался новый период. Вас ждет небывалая удача. Наслаждайтесь, Водолеи. Утверждают астрологи, что Водолеи рискуют потерять немало денег. Вас пытаются втянуть в какую-то авантюру, из-за которой вы сможете упасть на самое дно. Будьте осторожны. Наконец, Рыбы. Сумеете заключить выгодную сделку. Не бойтесь ставить свои интересы выше других. У вас получится извлечь максимум выгоды, если вы перестанете подавлять свои амбиции. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Mām, у меня ничего нет.
8: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
9: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: из последних новостей.
1: Жители Латвии оказались самыми усидчивыми телезрителями в Балтии. Они чаще досматривают сериалы до конца. Больше соседей любят романтику, проводят у экранов почти 3 часа в день. Данные одного из интерактивных операторов показали и другие любопытные особенности от вечернего пика просмотра до любви к местным передачам. Речь, конечно, идет об операторах интерактивного ТВ. Романтический контент в Латвии составляет 4,5% от всего выбираемого контента, тогда как в Литве и Эстонии, соответственно, 2,4 и 2. Передачи о стиле жизни и развлечениях в Латвии занимают 4,6%, в то время как в соседних странах этот показатель составляет лишь около 2%. Кроме того, жители Латвии смотрят документальные фильмы в 3 раза чаще, чем литовцы, и в 4 раза чаще, чем эстонцы, говорится в исследовании вот этой компании. Руководитель отдела маркетинга отмечает, что данные показывают еще одну любопытную особенность, которая хорошо раскрывает характер жителей Латвии. Среди всех стран Балтии именно зрители в Латвии чаще всего досматривают сериал до конца. Если человек начинает смотреть 45-минутную серию, то в среднем проводит за просмотром около 33 минут, а из 10 начатых серий 6 досматривает полностью. В то же время эстонцы каждую третью серию бросают, не посмотрев даже половины. Таким образом складывается такой портрет. Житель Латвии не выбирает в спешке, но если уже начал историю, то не оставляет ее незаконченной. Поэтому ему смело можно предлагать длинные сериалы. Скорее всего, телевизор не выключит уже после первой серии. Это объясняет, почему жители Латвии среди всех зрителей стран Балтии проводят у экранов больше всего времени. Среди клиентов компании, вот о которой идет речь, жители Латвии ежедневно проводят за просмотром в среднем 3 часа почти. Значит, эстонцы 2 часа 50 минут, литовцы около 2 часов 20 минут. Жители Латвии также охотно смотрят несколько серий подряд. И 82% латвийцев, значит, хотя бы раз в год за один день смотрят 3 или более серии одного сериала подряд. Значит, эксперт признает, что при сравнении 3 стран ожидались заметные различия в привычках просмотра, однако в действительности они во всех 3 странах Балтии оказались почти одинаковые. Ну и еще кое-какая информация. В 6 утра телеканалы составляют до 69% всего просматриваемого контента, поскольку проснувшиеся люди включают утренние программы и новости. С 7 до 10 у экрана в основном находятся дети. Днем объем просмотра снижается, вечером достигает максимума. После полуночи телеканал уступает место фильмам и сериалам, которые люди сами выбирают из нашего каталога. При этом вечерние привычки зрителей различаются. В Латвии пик просмотра наступает раньше, уже в 20:00, а в Литве и в Эстонии только часом позже. Причем именно в течение этого часа жители Латвии смотрят почти 10-ю часть всего контента, который приходится на сутки. Также выяснилось, что вечером более половины времени просмотра приходится на прямой эфир телеканалов, а после полуночи эта доля снижается до 40%, поскольку зрители во всех 3 странах возвращаются к ранее недосмотренной передаче или выбирают фильмы или сериалы из каталога. Жители Латвии продолжают проводить время у экранов и ночью. С полуночи до 6 утра на этот период приходится 8,3% всего просматриваемого контента. У эстонцев 8,7%, у литовцев меньше всего 7,1%. При этом во всех 3 странах больше всего времени у экранов проводят в один и тот же день, в воскресенье. Значит, на него приходится около 17% всего недельного времени просмотра. Однако самое интересное в наших данных заключается в том, что самым просматриваемым контентом в Латвии стала программа, созданная именно в Латвии. Это можно объяснить тем, что в международном каталоге есть сотни фильмов, поэтому интерес зрителей распределяется между множеством картин, тогда как местных сериалов передач немного, и каждый из них способен привлечь значительную аудиторию. Местный контент составляет 34% от выбираемого зрителями контента, это больше, чем в Литве, где показатель составляет 21, но немного меньше, чем в Эстонии, там 38. Значит, похожая ситуация наблюдается и со статистикой сериалов и программ. А в Латвии такой контент составляет 2,4 общего времени просмотра, в Эстонии 6,4, в Литве 1,4. Но имеется в виду сериалов и программ, которые созданы непосредственно вот этим оператором интерактивного ТВ, видимо, судя по всему, есть и такие. Но, в общем, на радио поговорили об интересах, связанных с ТВ. Но почему бы нет? Было, мне кажется, любопытно. Наша программа продолжается. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Первое осеннее утро прошло на удивление спокойно. Лишь 4 балла на максимуме перед 9 часами и 18 заторов на весь город. Загруженность дорог в этот момент достигала 43%, однако уже снизилась до 3 баллов в данный момент. Если с трафиком все более-менее в порядке, посмотрим, как прошел вчерашний понедельник с точки зрения безопасности и правонарушений. По Риге и столичным региону 84 ДТП, в них пострадали 9 человек, в том числе пешеход, один на электрогаджете и 6 велосипедистов. Напомню, на минувшей неделе 3 велосипедиста погибли. Это все говорит о том, что недостаточное внимание уделяется безопасности этой категории участников дорожного движения. Однако продолжим. Патрульные составили по Латвии 393 протокола, в том числе в столице выписали 73 штрафа за различные нарушения в сфере дорожного движения и задержали одного нетрезвого за рулем. В его крови оказалось более 1,5 промилле, заведено уголовное дело, временное лишение прав и помимо штрафа придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Сегодня после обеда обещали дождь, так что будем готовы ко всему. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио.

0: знаю.
1: Друзья мои, программа завершается. Сегодня 1 сентября. Ну, не знаю, может быть, конечно, большинство сегодня увлечено, значит, тем, что вы отводите своих чат в школы и там тусуетесь, где-нибудь на линейках, на праздниках, общаетесь с учителями, дарите подарочки. Ну, конечно, может быть, кто-то надеется, что с учетом хорошего подарочка будут и оценки получше, кто знает. Вот, а кто-то, возможно, делает это и совмещает с прослушиванием Авторадио Латвии программы «Доброе утро». В завершении немного нестандартная информация, но это тоже надо знать. Вчера в Золе Туде открыли сад памяти, посвященный трагическим событиям 21 ноября 2013 года. И многие выступали, многие держали речь, и в том числе, значит, участник тех событий, мальчик, которому было тогда 5 лет, он пострадал. Сейчас ему уже 18, Карлис Копшталс, и он тоже сказал свои слова и тоже участвовал в открытии этого сада памяти. Ну, судя по фотографии, все очень красиво, все очень стильно, вот так, знаете, по-современному, по-латвийски, по-европейски. Место для того, чтобы пройтись, погулять, вспомнить, не обязательно там развлекаться, веселиться, не знаю, там напитки какие-то распивать, что-то есть. Нет, просто пройтись и вспомнить, почтить, может быть, память, а может быть, о чем-то подумать, своем каком-то, порой даже, может быть, грустно, а может быть, и не грустно, может быть, и хорошим, и классным, кто его знает. У каждого, как говорится, свое. Но я, в общем-то, информацию должен был донести до вашего сведения, потому что, мне кажется, это достаточно яркое и интересное событие, ну, памятное для Латвии, для Риги 100%. Друзья, мы завершаем программу на сегодня. Прощаюсь с вами. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра после 7 услышимся вновь. На сегодня все. Прекрасного дня, шикарного вечера. Вечер этого праздничного дня. Многие, наверное, в кафе пойдут, какие-то в рестораны отмечать, кто-то в гости. В общем, пусть у всех все сложится и все будет хорошо. До встречи в эфире. Пока-пока.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про экономику.
1: Валовой внутренний продукт Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, в том числе во втором квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 21 миллиард 300 миллионов евро, в том числе во втором квартале 11,5 миллиардов. Согласно статистике, во втором квартале 2026 года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли не только оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, но и обрабатывающая промышленность и сектор информационно-коммуникационных услуг. Снижение наблюдалось в транспортно-складском секторе, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Во втором квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общая добавленная стоимость увеличилась на 3,4%. В производственных отраслях ее рост составил 3,3%, в то время как в секторе услуг добавленная стоимость выросла на 3,5%.
2: Про вооруженные силы.
1: Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

1 сентября и начало школы сегодня кажутся совершенно неразделимыми. Но так было не всегда. Единой даты начала учебного года просто не существовало. В городах занятия могли начинаться в конце лета, а в сельской местности значительно позже. Детям приходилось помогать семьям с осенними работами. Привычное нам 1 сентября закрепилось в школьном календаре только в 20 веке. Со временем обычный первый учебный день превратился в настоящий праздник с цветами, торжественными линейками и первым звонком.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Виктория Черенцова. Певица, автор песен и актриса. Музыкой занималась с детства. Пела в ансамбле «Уральские зори». А позже стала участницей нескольких телевизионных музыкальных проектов. Виктория известна не только как исполнительница. Она сама пишет песни, а еще снимается в кино и сериалах. В ее фильмографии есть и популярный детективный сериал «След». Совсем недавно Виктория Черенцова появилась на сцене «Новой волны» — фестиваля, который наши слушатели наверняка хорошо помнят еще по тем временам, когда он много лет проходил в Юрмале. На «Новой волне» она представила песню «Только позови». На открытии фестиваля композиция прозвучала вместе с Игорем Крутым и Анной Егоян. Сегодня Виктория Черенцова продолжает писать и выпускать собственные песни. А одну из них мы прямо сейчас услышим на первом автомобильном. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. С приближением нового учебного года водителям нужно проявлять особую бдительность, проезжая рядом с учебными заведениями и с пониманием относиться к детям на дороге, которые после каникул не всегда помнят о безопасности. Мы призываем всех автоводителей быть предельно внимательными в местах расположения образовательных организаций, спортивных площадках и других мест массового пребывания детей. При проезде пешеходных переходов снижать скорость и, управляя автомобилем, помнить, что на дороге в любой момент может появиться ребенок, особенно в первые дни сентября. Статистика показывает, что в начале осени автомобилей на дорогах почти на 10% больше по сравнению с июлем или августом. Но есть еще один немаловажный нюанс. Да, школа начинается. Ведь на море или в деревне машин мало, малыши привыкли выбегать на дорогу, не смотря по сторонам, и вообще жить расслабленно. После возвращения с летнего отдыха родители должны сделать несколько важных вещей. Постоянно проговаривайте с детьми основы правил поведения на дорогах. А именно, вышел из подъезда или подошел к дороге, посмотри по сторонам. И не просто сначала налево, потом направо, тут формула должна быть сложнее. Это нехитрое правило нужно довести у ребенка до автоматизма. Переходить дорогу можно только на зеленый и только по пешеходному переходу. Ну, естественно, переходить дорогу надо лишь тогда, когда машины полностью остановились. Если ваш ребенок сам ходит в школу, то обязательно проделайте с ним этот путь. Во время прогулки обращайте внимание на все потенциальные опасные места. Только если сначала вы вели ребенка и показывали ему опасности, то сейчас он должен быть лидером и вести вас. Пусть он станет родителем, а вы – малышом. Детские психологи уверяют, что подобные ролевые игры очень полезны и не только для запоминания маршрута. Конечно, родители должны сделать еще одно важное дело – подготовить одежду ребенка. А именно проверить наличие светоотражающих элементов на одежде. Эксперимент показал, даже если фары вашего автомобиля идеально чистые, то пешеходы без них ночью вы увидите лишь за 55 метров. Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, является неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте. Более того, есть еще такие факторы, как неподчинение сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипеде и так далее. Нередко ребенок недооценивает реальные опасности, грозящие ему на дороге, отчего и относится к правилам дорожного движения без должного уважения. Поэтому задача взрослых – научить малышей соблюдать ПДД. Объяснить, что такое светофор, пешеходный переход, зебра и своим примером показывать, как нужно вести себя на дороге. Помните, привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Ну и последнее, уважаемые автолюбители, соблюдайте скоростной режим в пределах населенного пункта. Будьте предельно внимательны также на дорогах. Ведь у всех у нас есть дети, и каждый хочет, чтобы его ребенок был здоровым. Поздравляем всех учащихся с новым учебным годом, а участникам дорожного движения напоминаем – осторожно, дети. Мы за безопасность движения. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
3: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Хм, а теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
8: Люди ночами.
7: Билеты на fridayticket.com.

Есть звук, который способен мгновенно вернуть взрослого человека на много лет назад. Школьный звонок. Раньше для начала и окончания занятий использовали обычные ручные колокольчики. Позже появились механические, а затем электрические звонки. Сегодня их все чаще заменяют электронные сигналы и даже мелодии. Но 1 сентября звонок — это уже не просто сигнал. Во многих школах он стал символом начала нового учебного года, особенно для первоклассников, которые слышат его впервые.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествие.
1: Беспилотники, которые утром во вторник 1 сентября создали угрозу воздушному пространству Латвии, залетели также на территорию Эстонии, где их поиски продолжили истребители миссии НАТО. Предупреждение об угрозе со стороны беспилотников в ночь на вторник объявили Национальные вооруженные силы Латвии. НВС сообщили, что были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В 2 часа жители Лудзенского края получили на мобильные телефоны сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве. В 3:37 НВС сообщили о воздушной угрозе в Алуксинском крае. Жителей призывали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрывать окна и двери, а заметив низколетящий подозрительный или опасный объект, не приближаться к нему и звонить по номеру 112. В 4 часа 17 минут угроза в воздушном пространстве миновала. Как уже сообщалось, этим летом жители Латгалии и Видземе неоднократно получали предупреждения системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Кроме того, несколько беспилотников упали и взорвались на территории Латвии.
2: Про спасателей.
1: Государственная пожарно-спасательная служба в настоящее время не рассматривает вопрос о направлении своих сотрудников в Непал для ликвидации последствий произошедшей катастрофы или участия в спасательных мероприятиях, поскольку соответствующей просьбы от Непала пока не поступало. В службе отметили, что международная помощь, независимо от того, оказывается ли она в рамках двустороннего сотрудничества или через международные организации, предоставляется исходя из потребностей определенных пострадавшей от катастрофы страной. Непал пока не обращался по дипломатическим каналам или через международные организации, например, Евросоюз, с просьбой направить экспертов для участия в спасательных работах. Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, в результате чего из ледникового озера хлынули вода и грязь, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае. Недалеко от эпицентра катастрофы находилась также небольшая группа туристов из Латвии. Министерству иностранных дел Латвии известно, что 3 жителей Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением грязевого потока в Непале, а 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

Есть одна примета, по которой 1 сентября можно узнать даже без календаря. Цветы для учителя давно стали одной из самых узнаваемых традиций первого школьного дня. Розы, астры, георгины, гладиолусы. Раньше букеты часто собирали из цветов собственного сада, а сегодня они могут быть почти ростом с первоклассника. Но размер букета здесь совсем не главное. Цветы — это простой способ сказать учителю то, что мы не всегда произносим вслух. Спасибо за терпение, за знания и за время, которое вы отдаете своим ученикам. Поэтому у 1 сентября есть свой особенный аромат —

Тонким перышком тетрадь учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать, учат в школе, учат в школе, учат в школе.

четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе.

0: Дело мастера.
1: Балкон часто остается местом, куда выходят развесить белье или поставить старый стул. Но если немного изменить взгляд, он может стать самым уютным уголком в доме. Здесь можно пить утренний кофе, читать, отдыхать или просто смотреть, как идет дождь. Если балкон застеклен и утеплен, можно добавить мягкие кресла, подушки, небольшой столик и даже ковер. Если он открытый, лучше выбрать мебель из влагостойких материалов и устойчивое покрытие пола. Например, плитку или ламинат для наружных работ. Так пространство будет выглядеть аккуратно и прослужит дольше. Особую атмосферу задает свет. Днем он должен быть мягким и естественным, а вечером теплым и уютным. Небольшие настенные светильники и подсветка вдоль перил сделают пространство дружелюбным и спокойным. Свет помогает визуально расширить балкон и добавить ему глубину. Цвета лучше выбирать светлые и природные. Белый, песочный, оливковый или древесные оттенки делают помещение легче. Если хочется добавить акцент, можно оформить одну стену фактурной плиткой или деревянными рейками. Этого достаточно, чтобы балкон выглядел интересно и современно. Когда пространство продумано и каждая деталь работает на комфорт, балкон перестает быть просто дополнением к квартире. А превратить его в уголок отдыха и вдохновения – это уже дело мастера. И пусть на вашем балконе всегда будет светло, спокойно и уютно.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Ir klāt. Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Интересный факт. Генри Форд. Генри Форд никогда не получал образование, которое гарантировало бы ему выполнение его работы, так как все его знания были приобретены в то время, когда он работал учеником механика. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
0: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билетшу сервис». Не пропусти.
6: Еще не

1 сентября и начало школы сегодня кажутся совершенно неразделимыми. Но так было не всегда. Единой даты начала учебного года просто не существовало. В городах занятия могли начинаться в конце лета, а в сельской местности значительно позже. Детям приходилось помогать семьям с осенними работами. Привычное нам 1 сентября закрепилось в школьном календаре только в 20 веке. Со временем обычный первый учебный день превратился в настоящий праздник с цветами, торжественными линейками и первым звонком.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой. Как правильно извиняться перед питомцем и в каких ситуациях это действительно нужно. Кинологи отмечают, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, но, как и другие животные, могут обижаться. Поводов для этого бывает немало. Иногда человек случайно толкает собаку или наступает ей на лапу. В таких ситуациях собака может чувствовать несправедливость и терять доверие. Собаки не понимают длинных объяснений, но отлично улавливают интонацию. Поэтому извиняться перед собакой лучше спокойным и ласковым голосом. Поглаживания помогают ей расслабиться и почувствовать внимание. Дополнительно можно предложить лакомство или любимую игрушку. Это не подкуп, а способ восстановить эмоциональный контакт. Важно помнить, что наказывать собаку можно только за свежие проступки, которые происходят на ваших глазах. Если ругать позже, собака не поймет причину и может лишь растеряться. А когда наказание справедливо и своевременно, питомец не обижается и быстрее возвращается в нормальное состояние. Понять, простила ли вас собака, можно по ее поведению. Виляющий хвост говорит о хорошем настроении. Поджатый хвост чаще указывает на напряжение или неуверенность. Если собака охотно идет на прогулку и проявляет интерес, значит контакт восстановлен. Если же она не спешит выходить и держится отстраненно, обида еще не прошла. Кинологи также отмечают, что собака, готовая к примирению, отводит взгляд или мягко прикрывает веки. Прямой пристальный взгляд может означать настороженность. И пока мы учимся замечать чувства собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про президента.
2: Президент Латвии опубликовал в соцсетях поздравления с началом учебного года. Сердечно поздравляю всех с Днем Знаний. Поздравляю и тех, кто с нетерпением ждал этого дня, и тех, для кого он полон неизвестности и волнения, и тех, кто предпочел бы продлить каникулы. Говорится в поздравлении. Обращаясь к школьникам, Ренкевич написал: «Понимаю, что многим эти поздравления кажутся неуместными. Ведь теперь каждый день нужно будет просыпаться от будильника, который неизменно будет звонить не чуточку раньше, чем хотелось бы. Но вы многому научитесь, и не только тому, что написано в учебных программах. Вы научитесь дружить, научитесь аргументированно спорить и понимать чужую точку зрения. Вы научитесь справляться даже с теми уроками, которые вам совершенно не интересны». Президент отметил, что новый учебный год принесет много удовлетворения и радости. Но будут и минуты, которые покажутся безвыходными, когда ничего не будет получаться. Просите о помощи. В школе нужно учиться всем – и школьникам, и учителям, и родителям. А научиться искать и находить помощь очень важно для каждого, подчеркнул Ренкевич.
3: Про экономику.
2: Валовой внутренний продукт Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, в том числе во втором квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 21 миллиард 300 миллионов евро, в том числе во втором квартале 11,5 миллиардов. Согласно статистике, во втором квартале 2026 года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли не только оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, но и обрабатывающая промышленность и сектор информационно-коммуникационных услуг. Снижение наблюдалось в транспортно-складском секторе, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Во втором квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общая добавленная стоимость увеличилась на 3,4%. В производственных отраслях ее рост составил 3,3%, в то время как в секторе услуг добавленная стоимость выросла на 3,5%.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

Есть звук, который способен мгновенно вернуть взрослого человека на много лет назад. Школьный звонок. Раньше для начала и окончания занятий использовали обычные ручные колокольчики. Позже появились механические, а затем электрические звонки. Сегодня их все чаще заменяют электронные сигналы и даже мелодии. Но 1 сентября звонок — это уже не просто сигнал. Во многих школах он стал символом начала нового учебного года, особенно для первоклассников, которые слышат его впервые.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Виктория Черенцова. Певица, автор песен и актриса. Музыкой занималась с детства. Пела в ансамбле «Уральские зори», а позже стала участницей нескольких телевизионных музыкальных проектов. Виктория известна не только как исполнительница. Она сама пишет песни, а еще снимается в кино и сериалах. В ее фильмографии есть и популярный детективный сериал «След». Совсем недавно Виктория Черенцова появилась на сцене «Новой волны» — фестиваля, который наши слушатели наверняка хорошо помнят еще по тем временам, когда он много лет проходил в Юрмале. На «Новой волне» она представила песню «Только позови». На открытии фестиваля композиция прозвучала вместе с Игорем Крутым и Анной Егоян. Сегодня Виктория Черенцова продолжает писать и выпускать собственные песни. А одну из них мы прямо сейчас услышим на первом автомобильном. Встречайте!

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Более 30 лет они покоряют.

0: Только на Бельшосервис ЛВ.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Раганас Катлс ир клат! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. С приближением нового учебного года водителям нужно проявлять особую бдительность, проезжая рядом с учебными заведениями и с пониманием относиться к детям на дороге, которые после каникул не всегда помнят о безопасности. Мы призываем всех автоводителей быть предельно внимательными в местах расположения образовательных организаций, спортивных площадках и других мест массового пребывания детей. При проезде пешеходных переходов снижать скорость и, управляя автомобилем, помнить, что на дороге в любой момент может появиться ребенок, особенно в первые дни сентября. Статистика показывает, что в начале осени автомобили на дорогах почти на 10% больше по сравнению с июлем или августом. Но есть еще один немаловажный нюанс. Да, школа начинается. Ведь на море или в деревне машин мало, малыши привыкли выбегать на дорогу, несмотря по сторонам, и вообще жить расслабленно. После возвращения с летнего отдыха родители должны сделать несколько важных вещей. Постоянно проговаривайте с детьми основы правил поведения на дорогах. А именно, вышел из подъезда или подошел к дороге, посмотри по сторонам. И не просто сначала налево, потом направо, тут формула должна быть сложнее. Это нехитрое правило нужно довести у ребенка до автоматизма. Переходить дорогу можно только на зеленый и только по пешеходному переходу. Ну, естественно, переходить дорогу надо лишь тогда, когда машины полностью остановились. Если ваш ребенок сам ходит в школу, то обязательно проделывайте с ним этот путь. Во время прогулки обращайте внимание на все потенциальные опасные места. Только если сначала вы вели ребенка и показывали ему опасности, то сейчас он должен быть лидером и вести вас. Пусть он станет родителем, а вы – малышом. Детские психологи уверяют, что подобные ролевые игры очень полезны и не только для запоминания маршрута. Конечно, родители должны сделать еще одно важное дело – подготовить одежду ребенка. А именно проверить наличие светоотражающих элементов на одежде. Эксперимент показал, даже если фары вашего автомобиля идеально чистые, то пешеходы без них ночью вы увидите лишь за 55 метров. Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, является неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте. Более того, есть еще такие факторы, как неподчинение сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипеде и так далее. Нередко ребенок недооценивает реальные опасности, грозящие ему на дороге, отчего и относится к правилам дорожного движения без должного уважения. Поэтому задача взрослых – научить малышей соблюдать ПДД. Объяснить, что такое светофор, пешеходный переход, зебра и своим примером показывать, как нужно вести себя на дороге. Помните, привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Ну и последнее, уважаемые автолюбители, соблюдайте скоростной режим в пределах населенного пункта. Будьте предельно внимательны также на дорогах. Ведь у всех у нас есть дети, и каждый хочет, чтобы его ребенок был здоровым. Поздравляем всех учащихся с новым учебным годом, а участникам дорожного движения напоминаем – осторожно, дети. Мы за безопасность движения. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
3: Реклама. Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
4: Я пью до дна. За тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: В 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

Есть одна примета, по которой 1 сентября можно узнать даже без календаря. Цветы для учителя давно стали одной из самых узнаваемых традиций первого школьного дня. Розы, астры, георгины, гладиолусы. Раньше букеты часто собирали из цветов собственного сада, а сегодня они могут быть почти ростом с первоклассника. Но размер букета здесь совсем не главное. Цветы — это простой способ сказать учителю то, что мы не всегда произносим вслух. Спасибо за терпение, за знания и за время, которое вы отдаете своим ученикам. Поэтому у 1 сентября есть свой особенный аромат —

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: Президент Эдгар Ринкевич провозгласил ранее возвращенный на повторное рассмотрение иммиграционный закон, в котором сохранена возможность для иностранцев получить срочный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Напомним, что на внеочередном заседании 20 августа Сейм повторно принял этот закон, который сохраняет возможность получить ВНЖ на срок до 5 лет, если иностранец заключит договор с созданным государством фондом альтернативных инвестиций и перечислит в него не менее 150 тысяч евро, а также уплатит в госбюджет 10 тысяч евро.
3: Про проекты.
1: Министр транспорта Литвы Юрас Томинскис заявил, что реализация проекта Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Конечно, хотелось бы получить железнодорожную колею европейского стандарта как можно скорее, но реализация проекта Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Однако для мегапроектов ЕС в сфере инфраструктуры такая задержка не является значительной, поскольку средний срок отставания для проекта такого масштаба в Евросоюзе превышает 17 лет, подчеркнул Томинскас. Он также отметил, что страны Балтии договорились добиваться увеличения финансирования в рамках многолетней финансовой программы ЕС на период после 2028 года.
2: Про вооруженные силы.
1: Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», подчеркнул министр.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

1 сентября и начало школы сегодня кажутся совершенно неразделимыми. Но так было не всегда. Единой даты начала учебного года просто не существовало. В городах занятия могли начинаться в конце лета, а в сельской местности значительно позже. Детям приходилось помогать семьям с осенними работами. Привычное нам 1 сентября закрепилось в школьном календаре только в 20 веке. Со временем обычный первый учебный день превратился в настоящий праздник с цветами, торжественными линейками и первым звонком.

0: «Грустная остановка».
1: Когда день почти завершен и хочется тепла и простоты, вот она, вкусная остановка дома. Говорят, что классический вариант курицы в сметане – это русская адаптация французского блюда – фрикассе, где сливки и белое вино заменены привычной сметаной и луком. Сегодня мы приготовим именно такой вариант, который быстро становится любимым в семье. Начните с курицы. Примерно 700 граммов филе или бедра без кожи. Слегка просушите мясо и нарежьте его удобными кусочками. В сковороде разогрейте растительное масло, добавьте мясо и обжарьте на сильном огне до появления золотистой корочки. Потом выньте курицу и на том же масле обжарьте 1-2 головки репчатого лука до мягкости и легкой прозрачности. Верните курицу в сковороду, влейте около 300 мл сметаны, добавьте щепотку соли и молотого перца по вкусу. Можно чуть имбиря или куркумы, они подчеркнут аромат. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите примерно 10-15 минут до полной готовности мяса. Гарнируйте блюдо свежей зеленью и подавайте сразу горячим, например, с отварным рисом, картофелем пюре или просто с зеленым салатом. И пусть этот вечер станет вашей маленькой вкусной остановкой, когда заботы остаются за дверью, а кухня встречает ароматом сметаны и лука. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biternieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biternieku mežā Раганас Катла. Вайрак инфо driftlatvia.com.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

Интересный факт. Для производства автомобиля необходимо в среднем 30 тысяч деталей. Это приблизительное число учитывает каждый винтик, шайбочку, маслосъемное кольцо, которые применяются в автомобиле. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
3: Люди ночами.
6: Билеты на fridayticket.com.

Есть звук, который способен мгновенно вернуть взрослого человека на много лет назад. Школьный звонок. Раньше для начала и окончания занятий использовали обычные ручные колокольчики. Позже появились механические, а затем электрические звонки. Сегодня их все чаще заменяют электронные сигналы и даже мелодии. Но 1 сентября звонок — это уже не просто сигнал. Во многих школах он стал символом начала нового учебного года, особенно для первоклассников, которые слышат его впервые.

0: мотор.
1: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на классический фильм «Поймай меня, если сможешь». Это история о молодом аферисте Фрэнки Абигнейле, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Он еще не достиг совершеннолетия, но уже умудряется проводить дерзкие финансовые махинации. Подделывать документы и менять личности так легко, словно это игра. Он примеряет роль пилота, врача и юриста, и каждый раз находит способ обойти систему и оставаться незамеченным. Его главным преследователем становится агент ФБР Карл в исполнении Тома Хэнкса. Карл ведет дело методично и упорно и не намерен отпускать юного мошенника, даже тогда, когда тот снова и снова уходит из ловушки. Отношения между ними постепенно становятся центром истории. Это не только погоня, но и попытка понять природу человека, который живет на грани и пытается найти свое место. Фильм «Поймай меня, если сможешь» давно стал классикой, и многие могли уже забыть, насколько он динамичен и в то же время глубок. Хорошего отдыха и интересного просмотра.
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествие.
1: Беспилотники, которые утром во вторник 1 сентября создали угрозу воздушному пространству Латвии, залетели также на территорию Эстонии, где их поиски продолжили истребители миссии НАТО. Предупреждение об угрозе со стороны беспилотников в ночь на вторник объявили Национальные вооруженные силы Латвии. НВС сообщили, что были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В 2 часа жители Лудзенского края получили на мобильные телефоны сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве. В 3:37 НВС сообщили о воздушной угрозе в Алуксинском крае. Жителей призывали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрывать окна и двери, а заметив низколетящий подозрительный или опасный объект, не приближаться к нему и звонить по номеру 112. В 4 часа 17 минут угроза в воздушном пространстве миновала. Как уже сообщалось, этим летом жители Латгалии и Видзумы неоднократно получали предупреждения системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Кроме того, несколько беспилотников упали и взорвались на территории Латвии.
2: Про спасателей.
1: Государственная пожарно-спасательная служба в настоящее время не рассматривает вопрос о направлении своих сотрудников в Непал для ликвидации последствий произошедшей катастрофы или участия в спасательных мероприятиях, поскольку соответствующей просьбы от Непала пока не поступало. В службе отметили, что международная помощь, независимо от того, оказывается ли она в рамках двустороннего сотрудничества или через международные организации, предоставляется исходя из потребностей определенных пострадавшей от катастрофы страной. Непал пока не обращался по дипломатическим каналам или через международные организации, например, Евросоюз, с просьбой направить экспертов для участия в спасательных работах. Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, в результате чего из ледникового озера хлынули вода и грязь, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае. Недалеко от эпицентра катастрофы находилась также небольшая группа туристов из Латвии. Министерству иностранных дел Латвии известно, что 3 жителей Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением грязевого потока в Непале, а 33 человека в настоящее время считаются пропавшими. Без вести.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный и юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. В середине дня ожидаются дожди и гроза. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

На Авторадио Латвии начинается программа «По заявкам» только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Всем пламенный осенний привет на календаре 1 сентября. Определенная часть юных слушателей Авторадио сегодня отправилась в школу. Это хорошо, как известно, учение свет. И у нас на эту тему поздравление от Маргариты. Всех нынешних и бывших учителей, а также учеников с Днем Знаний, который является очень значимым, ведь это начало начал. А сейчас предлагаю чуть-чуть оглянуться назад, улыбнуться и послушать песню «Крылатые качели». С вашего позволения, Владимир. На этом заканчивается послание. Моего позволения спрашивать не нужно, потому что всем людям с жизненным багажом понятно, что прозвучит совершенно к месту чудесная песня Евгения Крылатова из фильма «Приключения электроника». А вам, Маргарита, спасибо за чудесный музыкальный выбор. И мы слушаем «Крылатые качели» в программе «По заявкам». Только для вас.

программу «По заявкам только для вас» прилетело послание на номер 2299-4949 через WhatsApp. Добрый день! Сегодня, 1 сентября, отмечаю большой юбилей. Поздравьте меня и поставьте песню Ирины Аллегровой. С уважением, Людмила С. Уважаемая Людмила С., мы от души вас поздравляем с праздником и с шикарным юбилеем. Желаем быть счастливой, здоровой и любимой. Пусть у вас все будет хорошо и даже лучше. Авторадио в подарок вам еще песенку голосом Ирины Аллегровой споет про день рождения.

0: Reklama. Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Мам, у меня ничего нет.
2: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
3: Raganas katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Добрый день, Авторадио. Так начинается следующее послание в популярную передачу «Только для вас». Прислала весточку Карина. Спасибо, что каждый день дарите отличное настроение. Передайте, пожалуйста, привет моему другу Максиму и хорошую песню, если можно, Хабиба «Ягода малинка». И хорошего всем дня. Ну что ж, прекрасно, Карина, вы всем все пожелали, Максиму привет передали, с нас еще песенка веселая, слушаем, наслаждаемся музыкой и пританцовываем в такт. Позитивной передачи только для вас.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

программ по заявкам делает любой день ярче, даже пасмурный, при этом настроение в эфире отменное, уж точно у тех, кто сегодня празднует и отмечает. Привет, Авторадио! Поздравляем нашу дорогую и любимую Наталью с днем рождения! Исполнение всех желаний и здоровья! Твои близкие и родные – папа, Таня, Игорь, дочь Настя, друзья Вика и Костя. К поздравлению присоединяемся и желаем вам, Наталья, чтобы исполнялись мечты, а также ваши мысли о главном. А слушать будем Елену Ваенгу в поздравительной передаче «Только для вас».

Вернемся к главной теме дня. Сегодня 1 сентября, День знаний. Екатерина пишет. Хочу поздравить школьников с очередным началом учебного года. Пусть он пролетит на одном дыхании, а нашей доченьке Настюше сказать: мы тебя любим, ты у нас умничка, все будет хорошо, чтобы за учебу не переживала, вместе мы сила, справимся. Прекрасное пожелание, не знаю, но надеюсь, что Настя сейчас с нами. Пусть прозвучит еще одно чудесное школьное произведение от Татьяны Овсиенко в программе «По заявкам только для вас».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про здоровье.
1: Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов: низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов.
2: Про президента.
1: Президент Латвии опубликовал в соцсетях поздравления с началом учебного года. «Сердечно поздравляю всех с Днем Знаний. Поздравляю и тех, кто с нетерпением ждал этого дня, и тех, для кого он полон неизвестности и волнения, и тех, кто предпочел бы продлить каникулы», говорится в поздравлении. Обращаясь к школьникам, Ренкевич написал: «Понимаю, что многим эти поздравления кажутся неуместными. Ведь теперь каждый день нужно будет просыпаться от будильника, который неизменно будет звонить не чуточку раньше, чем хотелось бы. Но вы многому научитесь, и не только тому, что написано в учебных программах. Вы научитесь дружить, научитесь аргументированно спорить и понимать чужую точку зрения. Вы научитесь справляться даже с теми уроками, которые вам совершенно не интересны». Президент отметил, что новый учебный год принесет много удовлетворения и радости. Но будут и минуты, которые покажутся безвыходными, когда ничего не будет получаться. Просите о помощи. В школе нужно учиться всем – и школьникам, и учителям, и родителям. А научиться искать и находить помощь очень важно для каждого, подчеркнул Ренкевич.
2: Про погоду.
1: В среду, 2 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

Есть одна примета, по которой 1 сентября можно узнать даже без календаря. Цветы для учителя давно стали одной из самых узнаваемых традиций первого школьного дня. Розы, астры, георгины, гладиолусы. Раньше букеты часто собирали из цветов собственного сада, а сегодня они могут быть почти ростом с первоклассника. Но размер букета здесь совсем не главное. Цветы – это простой способ сказать учителю то, что мы не всегда произносим вслух. Спасибо за терпение, за знания и за время, которое вы отдаете своим ученикам. Поэтому у 1 сентября есть свой особенный аромат –

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Виктория Черенцова. Певица, автор песен и актриса. Музыкой занималась с детства. Пела в ансамбле «Уральские зори». А позже стала участницей нескольких телевизионных музыкальных проектов. Виктория известна не только как исполнительница. Она сама пишет песни, а еще снимается в кино и сериалах. В ее фильмографии есть и популярный детективный сериал «След». Совсем недавно Виктория Черенцова появилась на сцене «Новой волны». Фестиваля, который наши слушатели наверняка хорошо помнят еще по тем временам, когда он много лет проходил в Юрмале. На «Новой волне» она представила песню «Только позови». На открытии фестиваля композиция прозвучала вместе с Игорем Крутым и Анной Егоян. Сегодня Виктория Черенцова продолжает писать и выпускать собственные песни. А одну из них мы прямо сейчас услышим на первом автомобильном «Встречайте».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: Raganas Cattle ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas Cattle konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas Cattle kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas Cattle. Vairāk info driftlatvija.com.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. С приближением нового учебного года водителям нужно проявлять особую бдительность, проезжая рядом с учебными заведениями и с пониманием относиться к детям на дороге, которые после каникул не всегда помнят о безопасности. Мы призываем всех автоводителей быть предельно внимательными в местах расположения образовательных организаций, спортивных площадках и других мест массового пребывания детей. При проезде пешеходных переходов снижать скорость и, управляя автомобилем, помнить, что на дороге в любой момент может появиться ребенок, особенно в первые дни сентября. Статистика показывает, что в начале осени автомобилей на дорогах почти на 10% больше по сравнению с июлем или августом. Но есть еще один немаловажный нюанс. Да, школа начинается. Ведь на море или в деревне машин мало, малыши привыкли выбегать на дорогу, не смотря по сторонам, и вообще жить расслабленно. После возвращения с летнего отдыха родители должны сделать несколько важных вещей. Постоянно проговаривайте с детьми основы правил поведения на дорогах. А именно, вышел из подъезда или подошел к дороге, посмотри по сторонам. И не просто сначала налево, потом направо, тут формула должна быть сложнее. Это нехитрое правило нужно довести у ребенка до автоматизма. Переходить дорогу можно только на зеленый и только по пешеходному переходу. Ну, естественно, переходить дорогу надо лишь тогда, когда машины полностью остановились. Если ваш ребенок сам ходит в школу, то обязательно проделайте с ним этот путь. Во время прогулки обращайте внимание на все потенциальные опасные места. Только если сначала вы вели ребенка и показывали ему опасности, то сейчас он должен быть лидером и вести вас. Пусть он станет родителем, а вы – малышом. Детские психологи уверяют, что подобные ролевые игры очень полезны и не только для запоминания маршрута. Конечно, родители должны сделать еще одно важное дело – подготовить одежду ребенка. А именно проверить наличие светоотражающих элементов на одежде. Эксперимент показал, даже если фары вашего автомобиля идеально чистые, то пешеходы без них ночью вы увидите лишь за 55 метров. Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, является неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте. Более того, есть еще такие факторы, как неподчинение сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипеде и так далее. Нередко ребенок недооценивает реальные опасности, грозящие ему на дороге, отчего и относится к правилам дорожного движения без должного уважения. Поэтому задача взрослых – научить малышей соблюдать ПДД. Объяснить, что такое светофор, пешеходный переход, зебра и своим примером показывать, как нужно вести себя на дороге. Помните, привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Ну и последнее, уважаемые автолюбители, соблюдайте скоростной режим в пределах населенного пункта. Будьте предельно внимательны также на дорогах. Ведь у всех у нас есть дети, и каждый хочет, чтобы его ребенок был здоровым. Поздравляем всех учащихся с новым учебным годом, а участникам дорожного движения напоминаем – осторожно, дети. Мы за безопасность движения. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 eiro. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

1 сентября. Для нас эта дата почти автоматически означает одно – пора в школу. Но школьный календарь в разных уголках мира устроен совсем по-разному. Например, в Японии новый учебный год начинается в апреле и заканчивается в марте следующего года. В Австралии все еще необычнее для нас. Пока в Латвии середина зимы, австралийские школьники как раз заканчивают летние каникулы и начинают новый учебный год. А в Германии даже нет одного общего дня возвращения за парты для всей страны. Даты определяются федеральными землями. Получается, школьный год может начинаться зимой, весной или осенью.

тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

0: жить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Авторадио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой. Как правильно извиняться перед питомцем и в каких ситуациях это действительно нужно. Кинологи отмечают, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, но, как и другие животные, могут обижаться. Поводов для этого бывает немало. Иногда человек случайно толкает собаку или наступает ей на лапу. В таких ситуациях собака может чувствовать несправедливость и терять доверие. Собаки не понимают длинных объяснений, но отлично улавливают интонацию. Поэтому извиняться перед собакой лучше спокойным и ласковым голосом. Поглаживания помогают ей расслабиться и почувствовать внимание. Дополнительно можно предложить лакомство или любимую игрушку. Это не подкуп, а способ восстановить эмоциональный контакт. Важно помнить, что наказывать собаку можно только за свежие проступки, которые происходят на ваших глазах. Если ругать позже, собака не поймет причину и может лишь растеряться. Когда наказание справедливо и своевременно, питомец не обижается и быстрее возвращается в нормальное состояние. Понять, простила ли вас собака, можно по ее поведению. Виляющий хвост говорит о хорошем настроении. Поджатый хвост чаще указывает на напряжение или неуверенность. Если собака охотно идет на прогулку и проявляет интерес, значит контакт восстановлен. Если же она не спешит выходить и держится отстраненно, обида еще не прошла. Кинологи также отмечают, что собака, готовая к примирению, отводит взгляд или мягко прикрывает веки. Прямой пристальный взгляд может означать настороженность. И пока мы учимся замечать чувства собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министр образования призывает семьи, школы и государства к сотрудничеству. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Тесное сотрудничество между семьями, школами и государством является необходимой предпосылкой для воспитания ответственных и уверенных в себе людей, заявила министр образования и науки Илза Индрексене, поздравляя школьников, педагогов и семьи с Днем знаний. Министр призвала школьников в новом учебном году сохранять любознательность и настойчивость, не бояться задавать вопросы и ошибаться, а также учиться мыслить самостоятельно. Родителей Индрексене призвала в повседневной спешке находить время для того, чтобы поговорить с детьми, выслушать их, поддержать их. В свою очередь, учителей и руководителей школ министр поблагодарила за ответственность и профессионализм, подчеркнув, что личность и работа педагогов имеют большое значение для образования детей. Согласно предварительным данным Министерства образования и науки, в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 224 тысячи школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей из Украины. Учить школьников будут 26 тысяч педагогов.
3: Про Балтию.
1: Дроны, из-за которых прошедшей ночью была объявлена угроза в воздушном пространстве Латвии, залетели также на территорию Эстонии, где в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Предупреждение об угрозе дронов в Латвии в ночь на вторник объявили национальные вооруженные силы. В 2 часа жители Лудзинского края получили на мобильные телефоны сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве. В 2:25 национальные вооруженные силы объявили об окончании угрозы. В 3:37 национальные вооруженные силы объявили воздушную тревогу в Алукснэнском крае. В связи с угрозой были задействованы истребители миссии НАТО. В 4 часа 17 минут объявленное в Алукснэнском крае предупреждение было отменено. В 3 часа 11 минут силы обороны Эстонии предупредили о воздушной угрозе жителей уездов Ляна-Вирума и Ида-Вирума. В 3:48 такое же предупреждение получили жители уездов Тарту, Егева, Виленди, Валга, Выру, Пылва. Начальник департамента стратегических коммуникаций сил обороны подполковник Уку Арль сообщил, что из-за дронов в воздух с авиабазы Эмори были подняты турецкие истребители. Дроны двигались параллельно восточной границе Эстонии, а также восточной границе Латвии, вторглись в Эстонию, из-за чего объявили тревогу, пояснил Арльт. Около 6 утра тревога в Эстонии была отменена. Ночью произошел удар украинских дронов по порту Усть-Луга, который находится на северо-западе России, на берегу Финского залива, недалеко от границы с Эстонией.
3: Про международные отношения.
1: Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия, сообщила советник министра внутренних дел Мария Луиза Ратниеце. В рамках механизма гражданской защиты ЕС размещен запрос на мобильные морозильные камеры. Также в Непал планируется отправить наборы и материалы для проведения ДНК-тестов. Если поступят новые запросы, Министерство внутренних дел Латвии рассмотрит, есть ли у Латвии соответствующие ресурсы для оказания помощи, сообщила Ратниеце.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии будет солнечно. Местами кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

сегодня все просто. Заканчивается лето, начинается школа, но привычный нам школьный календарь существовал далеко не всегда. Когда образование еще не было организовано так, как сегодня, единой даты начала занятий зачастую просто не существовало. Она могла зависеть от местных правил, типа школы и даже образа жизни семьи. Особенно это чувствовалось в сельской местности. Дети были не только учениками, но и помощниками взрослых. Поэтому школьному расписанию приходилось считаться сезонными работами. Со временем образование становилось более организованным. Появлялись общие учебные программы, расписание и более четкие границы учебного года. Сегодня нам трудно представить школу без длинных летних каникул и возвращения за парты.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низглас 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Skatls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā ragana skatla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Ragana skatls kļūdas nepiedot. Biļetes, biļešu servis, LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Ragana skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Интересный факт. Музыка в автомобиле. Мы давно уже не представляем себе поездки без музыки. А вот первое радио в машине появилось только в 1930 году. Причем за его установку нужно было заплатить большие деньги. Это примерно 1/6 от стоимости всего автомобиля.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.
2: Только глянь.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
9: Люди ночами.
8: Билеты на FridayTicket.com.

1 сентября. Цветы, нарядные школьники, торжественная линейка и первый звонок. Кажется, что так было всегда. На самом деле официальный День знаний – праздник довольно молодой. Привычное название появилось в календаре только в 1984 году. И многие традиции первого школьного дня существовали задолго до этого. Постепенно обычное начало занятий превратилось в особенное событие. Школьники приходили нарядными, учителям дарили цветы, а для первоклассников звучал их первый школьный звонок. Прошло уже несколько десятилетий. Изменились школы, учебники и даже сами способы учиться. А традиция отмечать начало нового учебного года осталась. Наверное, потому что 1 сентября — это не только возвращение за парту, это еще и маленький праздник нового начала —

0: Автомонитор.
1: И вновь о дорожной обстановке латвийской столицы. Стартовал вечерний час пик. Надо сказать, что днем было все хорошо и спокойно на уровне 4 баллов. Ну а затем пошел дождь, и шестерка на мониторе в данный момент никого не должна удивлять. В последнее время увеличились пробки на Даугавгривас из-за дорожных работ. А вот после того, как сделали участок на Карля Ульманя Гатве от Яунмоку до Лепаяса в сторону центра, здесь пробок не наблюдается, зато вновь появилась классика перед Венебас Гатве с обеих сторон. Из неожиданного крупный затор на Краста в сторону Кенгаракса. Причина – ДТП. И об этом рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик в завершении выпуска. Если на вашем пути встретится то, что мешает движению, сообщите по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, держите дистанцию, особенно во время дождя.
2: Денек добрый, дорожная информация. Улица Краста в сторону Масковас в левом ряду перед Макдональдсом произошла авария. Грузовая машина догнала малолитражку, немножко подтолкнув ее. Из-за этого пробочка начинается уже со съезда с островного моста. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Президент призывает помнить, что школа и дискуссии о ней существуют только ради детей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Президент Эдгар Ринкевич поздравил школьников, педагогов и родителей с Днем знаний и призвал помнить, что школы и все дискуссии о ней существуют только ради детей. Ринкевич указал, что дискуссии между родителями, педагогами и остальными работниками системы образования ведутся только для того, чтобы дети могли идти по жизни увереннее и достичь большего. Прислушивайтесь, говорите, ищите решения. Если целью нас всех является светлое будущее детей, то найти правильный путь возможно, указал президент. Как отметил Ринкевич, хотя сегодня он посещает школы лишь как любознательный гость, для него 1 сентября все равно остается особенным днем. В своем обращении к школьникам глава государства указал, что понимает, многим поздравления кажутся неуместными, потому что теперь ежедневно будет будить будильник, который каждый раз будет звонить слишком рано. Однако вы многому научитесь, не только тому, что написано в учебных программах. Вы научитесь дружить, грамотно спорить, понимать мнение других. «Вы научите справляться и с теми уроками, которые совсем не интересуют», — сказал президент. Ринкевич в своем поздравлении отметил, что новый учебный год принесет много удовлетворений и радости, но будут и кажущиеся безвыходными моменты, когда ничего не будет получаться. «Просите помощи. В школе нужно учиться и школьникам, и учителям, и родителям. А учиться искать и находить помощь очень важно для каждого», — сказал президент. В День знаний глава государства посетил 4 школы в Латгале.
2: Про школу.
1: Согласно данным Министерства образования и науки, в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 224 тысячи школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей из Украины. Учить школьников будут 26 тысяч педагогов. 1 сентября свои двери открыли 455 муниципальных общеобразовательных учреждений.
2: Про безработицу.
1: Уровень безработицы в Латвии в июле составил 7,3%, что выше среднего показателя по Европейскому Союзу и Еврозоне, согласно данным, опубликованным во вторник статистическим управлением ЕС Евростат. Согласно этим данным, самые высокие показатели безработицы среди стран-членов ЕС в июле были зафиксированы в Финляндии – 10,5%, в Испании – 10%, в Швеции – 8,7%, во Франции – 8,3%, в Греции – 7,9%. В Эстонии и Литве уровень безработицы составил 6,9% и 6,2% соответственно. Самые низкие показатели безработицы в июле были зафиксированы в Чехии – 3,3%, в Польше – 3,4%, на Мальте и в Словении – по 3,5%, а также в Болгарии – 3,6%. В ЕС средний уровень безработицы, согласно данным с учетом сезонных колебаний, остался на уровне 6,1%, в еврозоне – на уровне 6,4%. 0,4%. Согласно данным Евростата, в июле в странах блока насчитывалось 13 миллионов 516 тысяч безработных, из которых 11 миллионов 264 тысячи проживали в странах еврозоны.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии будет солнечно. Местами кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер западный от 2 до 7 местами, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможны, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте! Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене! Все в порядке с Лактофлорене! Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: жизнь.
1: А как начинается учебный год в других странах? В Германии первоклассников ждет сладкая традиция, которой уже больше 200 лет. Родители дарят детям огромный бумажный конус. Внутри сладости, небольшие подарки и школьные принадлежности. В Японии за парты возвращаются не осенью, а 1 апреля, в сезон цветения сакуры. А одним из символов начальной школы стал знаменитый прочный ранец – рандосеру. Его покупают с расчетом сразу на несколько школьных лет. А в Нидерландах первый день может начинаться на двух колесах. Велосипед здесь – это привычный транспорт для поездки в школу, а малышей родители нередко везут на специальных грузовых велосипедах – бакфитцах. Но волнение перед самым первым школьным днем, пожалуй, понятно, без перевода.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Виктория Черенцова. Певица, автор песен и актриса. Музыкой занималась с детства. Пела в ансамбле «Уральские зори», а позже стала участницей нескольких телевизионных музыкальных проектов. Виктория известна не только как исполнительница. Она сама пишет песни, а еще снимается в кино и сериалах. В ее фильмографии есть и популярный детективный сериал «След». Совсем недавно Виктория Черенцова появилась на сцене «Новой волны». Фестивале, который наши слушатели наверняка хорошо помнят еще по тем временам, когда он много лет проходил в Юрмале. На «Новой волне» она представила песню «Только позови». На открытии фестиваля композиция прозвучала вместе с Игорем Крутым и Анной Егоян. Сегодня Виктория Черенцова продолжает писать и выпускать собственные песни. А одну из них мы прямо сейчас услышим на первом автомобильном «Встречайте».

0: Автомонитор.
1: Продолжается вечерний час пик латвийской столицы. Идет дождь с переменным успехом. Вроде пока прекратился, но где-то, может быть, и продолжается. В любом случае, мы к осадкам готовы, держим дистанцию и соблюдаем ПДД. Под сократилась пробка на Краста в сторону Кенгаракса из-за ДТП, о котором полчаса назад рассказывал Алексей Счастливчик. Напомню, в левом ряду перед Макдональдсом грузовая машина догнала легковую. Но, насколько мы поняли, ничего серьезного и, скорее всего, ДТП разобрали. Водителям в любом случае стоит быть повнимательнее. Обратим внимание на пробку на улице Слокас перед Юрмалас-Гатве, где поток тормозит пресловутый светофор. Похоже, его так и не удалось отрегулировать, хотя нам это обещали. 10 минут здесь можно оставить, ну а вообще обстановка в городе лучше, чем можно было ожидать. Все пробки как раз укладываются в 10 минут, и каких-то супер затруднений, к счастью, нигде не наблюдается. Продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Пусть для вас вечер будет удачным, а движение безопасным.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Ir klāt. Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā. Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. С приближением нового учебного года водителям нужно проявлять особую бдительность, проезжая рядом с учебными заведениями и с пониманием относиться к детям на дороге, которые после каникул не всегда помнят о безопасности. Мы призываем всех автоводителей быть предельно внимательными в местах расположения образовательных организаций, спортивных площадках и других мест массового пребывания детей. При проезде пешеходных переходов снижать скорость и, управляя автомобилем, помнить, что на дороге в любой момент может появиться ребенок, особенно в первые дни сентября. Статистика показывает, что в начале осени автомобили на дорогах почти на 10% больше по сравнению с июлем или августом. Но есть еще один немаловажный нюанс. Да, школа начинается. Ведь на море или в деревне машин мало, малыши привыкли выбегать на дорогу, несмотря по сторонам, и вообще жить расслабленно. После возвращения с летнего отдыха родители должны сделать несколько важных вещей. Постоянно проговаривайте с детьми основы правил поведения на дорогах. А именно, вышел из подъезда или подошел к дороге, посмотри по сторонам. И не просто сначала налево, потом направо, тут формула должна быть сложнее. Это нехитрое правило нужно довести у ребенка до автоматизма. Переходить дорогу можно только на зеленый и только по пешеходному переходу. Ну, естественно, переходить дорогу надо лишь тогда, когда машины полностью остановились. Если ваш ребенок сам ходит в школу, то обязательно проделывайте с ним этот путь. Во время прогулки обращайте внимание на все потенциальные опасные места. Только если сначала вы вели ребенка и показывали ему опасности, то сейчас он должен быть лидером и вести вас. Пусть он станет родителем, а вы – малышом. Детские психологи уверяют, что подобные ролевые игры очень полезны и не только для запоминания маршрута. Конечно, родители должны сделать еще одно важное дело – подготовить одежду ребенка. А именно проверить наличие светоотражающих элементов на одежде. Эксперимент показал, даже если фары вашего автомобиля идеально чистые, то пешеходы без них ночью вы увидите лишь за 55 метров. Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, является неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте. Более того, есть еще такие факторы, как неподчинение сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипеде и так далее. Нередко ребенок недооценивает реальные опасности, грозящие ему на дороге, отчего и относится к правилам дорожного движения без должного уважения. Поэтому задача взрослых – научить малышей соблюдать ПДД. Объяснить, что такое светофор, пешеходный переход, зебра и своим примером показывать, как нужно вести себя на дороге. Помните, привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Ну и последнее, уважаемые автолюбители, соблюдайте скоростной режим в пределах населенного пункта. Будьте предельно внимательны также на дорогах. Ведь у всех у нас есть дети, и каждый хочет, чтобы его ребенок был здоровым. Поздравляем всех учащихся с новым учебным годом, а участникам дорожного движения напоминаем – осторожно, дети. Мы за безопасность движения. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
7: Мам, у меня ничего нет.
8: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов.
5: На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: Более 30 лет они покоряют.

Первый школьный звонок. Кажется, что эта традиция существовала всегда. Но у привычного школьного ритуала есть своя история. Одним из создателей традиции праздничного первого звонка считают педагога Федора Брюховецкого. Он считал, что школьная жизнь должна запоминаться детям не только уроками и оценками, но и особыми событиями, которые объединяют учеников и остаются в памяти на долгие годы. Обычный звонок, сообщающий о начале урока, постепенно превратился еще и в символ нового учебного года. Для одних он означает возвращение к друзьям и знакомым классам, а для первоклассников звучит впервые и открывает совершенно новую главу жизни –

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Zināt, kā rejiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро, аккумуляторная пила по дереву 35 евро и набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя. За тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
1: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На восточной границе Латвии начались работы по строительству Балтийской линии обороны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По делегированию Министерства обороны на этой неделе на восточной границе Латвии в Балвском крае начались строительные работы первой очереди по созданию инфраструктуры контрмобильности Балтийской линии обороны. В ходе работ в Балвском, Алукснинском, Лудзинском, Красловском и Аугшдауговском краях будут вырыты противотанковые рвы и создана необходимая вспомогательная инфраструктура для ограничения мобильности. В ходе работ на восточной границе будет создано около 27 километров противотанковых рвов и установлены зубы дракона. Общие инвестиции в первую очередь проекта составляют 12 977 603 евро из бюджета Министерства обороны. Инфраструктура будет создаваться постепенно в соответствии с графиком работ до осени 2027 года.
3: Про помощь.
1: На координационном совещании представителей государственных и муниципальных учреждений обсуждались ситуации, с которыми могут столкнуться семьи пропавших без вести во время наводнения в Непале и Китае, и возможность оказания им практической помощи, сообщили в Министерстве иностранных дел. На совещании были определены потенциально решаемые проблемы в сферах социальной помощи, образования, здравоохранения, предпринимательства и прочих. Представители учреждений в ближайшее время подготовят практическую информацию, которую МИД передаст близким пропавших без вести. Сегодня в Непал отправился сотрудник консульского департамента Министерства иностранных дел, который будет проводить координационную работу на месте. Тем временем в Латвии образцы ДНК сдали 30 ближайших родственников пропавших без вести. Как ранее заявлял МИД, посольство Латвии в Пекине с момента трагедии поддерживает прямой контакт с китайскими властями. Посольство получило от консульского департамента МИД Китая список из 33 латвийцев, которые въехали, планировали въехать или выехали через пограничный пункт Геронг на границе с Непалом. Однако в настоящее время китайские власти не располагают сведениями об их местонахождении.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии будет солнечно. Местами кратковременный дождь, ожидаются грозы. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

можно ли представить праздник знаний, во время которого не принято читать? На индонезийском острове Бали существует особый день, посвященный Сарасвати. Это богиня знаний, мудрости и искусства. Дата праздника определяется традиционным балийским календарем, поэтому с 1 сентября он никак не связан. В этот день особое место занимают книги и рукописи. Их собирают, очищают, украшают и преподносят символические дары. Школьники и учителя участвуют в церемониях и молитвах, посвященных знаниям и мудрости. Но есть необычная традиция. В течение самого праздника книги стараются не использовать для обычного чтения. В этот день они становятся предметом особого почитания –

0: Автомонитор.
1: Продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Она сегодня весьма и весьма благоприятная. Лишь до 7 баллов дорос трафик на максимуме с 17.20 до 17.45. К этой минуте 4 балла уже вернулись на монитор. Причем в черте города нигде не остается заторов, превышающих 10 минут. То есть с трафиком все нормально. Мы обратим внимание на аварийность и правонарушения за вчерашний понедельник. Как следует из сводки госполиции, по Риге и столичным регионам 84 ДТП, пострадали 9 человек, в том числе пешеход, 1 на электрогаджете и 6 велосипедистов. И все это говорит о том, что этой категории участников дорожного движения по части безопасности уделяется недостаточное внимание как со стороны водителей, так и в плане организации движения. Патрульные выписали 73 штрафа за различные правонарушения и задержали одного нетрезвого за рулем. В его крови оказалось более 1,5 промилле, заведено уголовное дело, временно лишили прав, и помимо штрафа ему придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Ir klāt. Jau 6. septembrī Biternieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biternieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Самый быстрый автомобиль. Самый быстрый автомобиль в мире в настоящее время – это автомобиль с реактивным двигателем Trust SSC. Он развивает скорость свыше 1300 км в час. Чтобы развить такую скорость, машина имеет еще и второй реактивный двигатель, общая мощность которых составляет 110 тысяч лошадиных сил.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Мам, у меня ничего нет.
4: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

1 сентября. Для нас эта дата почти автоматически означает одно – пора в школу. Но школьный календарь в разных уголках мира устроен совсем по-разному. Например, в Японии новый учебный год начинается в апреле и заканчивается в марте следующего года. В Австралии все еще необычнее для нас. Пока в Латвии середина зимы, австралийские школьники как раз заканчивают летние каникулы и начинают новый учебный год. А в Германии даже нет одного общего дня возвращения за парты для всей страны. Даты определяются федеральными землями. Получается, школьный год может начинаться зимой, весной или осенью.

0: Конечная остановка.
1: Когда день почти завершен и хочется тепла и простоты, вот она, вкусная остановка дома. Говорят, что классический вариант курицы в сметане – это русская адаптация французского блюда – фрикассе, где сливки и белое вино заменены привычной сметаной и луком. Сегодня мы приготовим именно такой вариант, который быстро становится любимым в семье. Начните с курицы. Примерно 700 граммов филе или бедра без кожи. Слегка просушите мясо и нарежьте его удобными кусочками. В сковороде разогрейте растительное масло, добавьте мясо и обжарьте на сильном огне до появления золотистой корочки. Потом выньте курицу и на том же масле обжарьте 1-2 головки репчатого лука до мягкости и легкой прозрачности. Верните курицу в сковороду, влейте около 300 мл сметаны, добавьте щепотку соли и молотого перца по вкусу. Можно чуть имбиря или куркумы, они подчеркнут аромат. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите примерно 10-15 минут до полной готовности мяса. Гарнируйте блюдо свежей зеленью и подавайте сразу горячим, например, с отварным рисом, картофелем пюре или просто с зеленым салатом. И пусть этот вечер станет вашей маленькой вкусной остановкой, когда заботы остаются за дверью, а кухня встречает ароматом сметаны и лука. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли». Это гарантия.

0: гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто...
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

Казалось, плакать им о чем? Мы, в общем, праведно живем. Но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавишей вуаль.

садимся за рояль, снимаем с клавиши вуаль.

сегодня все просто. Заканчивается лето, начинается школа, но привычный нам школьный календарь существовал далеко не всегда. Когда образование еще не было организовано так, как сегодня, единой даты начала занятий зачастую просто не существовало. Она могла зависеть от местных правил, типа школы и даже образа жизни семьи. Особенно это чувствовалось в сельской местности. Дети были не только учениками, но и помощниками взрослых. Поэтому школьному расписанию приходилось считаться сезонными работами. Со временем образование становилось более организованным. Появлялись общие учебные программы, расписание и более четкие границы учебного года. Сегодня нам трудно представить школу без длинных летних каникул и возвращения за парты.

0: Только любовь.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Виктория Черенцова. Певица, автор песен и актриса. Музыкой занималась с детства. Пела в ансамбле «Уральские зори». А позже стала участницей нескольких телевизионных музыкальных проектов. Виктория известна не только как исполнительница. Она сама пишет песни, а еще снимается в кино и сериалах. В ее фильмографии есть и популярный детективный сериал «След». Совсем недавно Виктория Черенцова появилась на сцене «Новой волны» — фестиваля, который наши слушатели наверняка хорошо помнят еще по тем временам, когда он много лет проходил в Юрмале. На «Новой волне» она представила песню «Только позови». На открытии фестиваля композиция прозвучала вместе с Игорем Крутым и Анной Егоян. Сегодня Виктория Черенцова продолжает писать и выпускать собственные песни. А одну из них мы прямо сейчас услышим на первом автомобильном. Встречайте!

Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
6: Люди ночами.
5: Билеты на FridayTicket.com.

1 сентября. Цветы, нарядные школьники, торжественная линейка и первый звонок. Кажется, что так было всегда. На самом деле официальный День знаний – праздник довольно молодой. Привычное название появилось в календаре только в 1984 году. И многие традиции первого школьного дня существовали задолго до этого. Постепенно обычное начало занятий превратилось в особенное событие. Школьники приходили нарядными, учителям дарили цветы, а для первоклассников звучал их первый школьный звонок. Прошло уже несколько десятилетий. Изменились школы, учебники и даже сами способы учиться. А традиция отмечать начало нового учебного года осталась. Наверное, потому что 1 сентября — это не только возвращение за парту, это еще и маленький праздник нового начала —

0: рисовали только и всего.
1: Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Как ты красива сегодня. Запись выступления ноябрь 2016 года.

0: Reklama.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

А как начинается учебный год в других странах? В Германии первоклассников ждет сладкая традиция, которой уже больше 200 лет. Родители дарят детям огромный бумажный конус. Внутри сладости, небольшие подарки и школьные принадлежности. В Японии за парты возвращаются не осенью, а 1 апреля, в сезон цветения сакуры. А одним из символов начальной школы стал знаменитый прочный ранец – рандосеру. Его покупают с расчетом сразу на несколько школьных лет. А в Нидерландах первый день может начинаться на двух колесах. Велосипед здесь – это привычный транспорт для поездки в школу, а малышей родители нередко везут на специальных грузовых велосипедах – бакфитцах. Но волнение перед самым первым школьным днем, пожалуй, понятно, без перевода.

0: мотор.
1: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на классический фильм «Поймай меня, если сможешь». Это история о молодом аферисте Фрэнки Абигнейле, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Он еще не достиг совершеннолетия, но уже умудряется проводить дерзкие финансовые махинации. Подделывать документы и менять личности так легко, словно это игра. Он примеряет роль пилота, врача и юриста, и каждый раз находит способ обойти систему и оставаться незамеченным. Его главным преследователем становится агент ФБР Карл в исполнении Тома Хэнкса. Карл ведет дело методично и упорно и не намерен отпускать юного мошенника, даже тогда, когда тот снова и снова уходит из ловушки. Отношения между ними постепенно становятся центром истории. Это не только погоня, но и попытка понять природу человека, который живет на грани и пытается найти свое место. Фильм «Поймай меня, если сможешь» давно стал классикой, и многие могли уже забыть, насколько он динамичен и в то же время глубок. Хорошего отдыха и интересного просмотра.
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На первом автомобильном.
2: Скоро-скоро на лугах

0: Интересный факт. Кожаный салон. Чтобы обшить кожей салон Bentley Mulsanne, необходимо забить 18 коров. Для большинства моделей других брендов уходит гораздо меньше кожи животных.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Дорога, как стиральная доска, и качает грузовик наш, и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обидой по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать. Те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полом, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было и вот так, на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег, до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

Вот и еду, и печаль невелика, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не распознаю.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курзаме порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Первый школьный звонок. Кажется, что эта традиция существовала всегда. Но у привычного школьного ритуала есть своя история. Одним из создателей традиции праздничного первого звонка считают педагога Федора Брюховецкого. Он считал, что школьная жизнь должна запоминаться детям не только уроками и оценками, но и особыми событиями, которые объединяют учеников и остаются в памяти на долгие годы. Обычный звонок, сообщающий о начале урока, постепенно превратился еще и в символ нового учебного года. Для одних он означает возвращение к друзьям и знакомым классам. А для первоклассников звучит впервые и открывает совершенно новую главу жизни –

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Носков. Это здорово. Живое выступление в московском концертном зале Крокус Сити Холл.
1: Ну что ж, давайте тогда споем. Да?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

можно ли представить праздник знаний, во время которого не принято читать? На индонезийском острове Бали существует особый день, посвященный Сарасвати. Это богиня знаний, мудрости и искусства. Дата праздника определяется традиционным балийским календарем, поэтому с 1 сентября он никак не связан. В этот день особое место занимают книги и рукописи. Их собирают, очищают, украшают и преподносят символические дары. Школьники и учителя участвуют в церемониях и молитвах, посвященных знаниям и мудрости. Но есть необычная традиция. В течение самого праздника книги стараются не использовать для обычного чтения. В этот день они становятся предметом особого почитания –

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Виктория Черенцова. Певица, автор песен и актриса. Музыкой занималась с детства. Пела в ансамбле «Уральские зори». А позже стала участницей нескольких телевизионных музыкальных проектов. Виктория известна не только как исполнительница. Она сама пишет песни, а еще снимается в кино и сериалах. В ее фильмографии есть и популярный детективный сериал «След». Совсем недавно Виктория Черенцова появилась на сцене «Новой волны» — фестиваля, который наши слушатели наверняка хорошо помнят еще по тем временам, когда он много лет проходил в Юрмале. На «Новой волне» она представила песню «Только позови». На открытии фестиваля композиция прозвучала вместе с Игорем Крутым и Анной Егоян. Сегодня Виктория Черенцова продолжает писать и выпускать собственные песни. А одну из них мы прямо сейчас услышим на первом автомобильном. Встречайте!

0: за твоим окном.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Есть звук, который способен мгновенно вернуть взрослого человека на много лет назад. Школьный звонок. Раньше для начала и окончания занятий использовали обычные ручные колокольчики. Позже появились механические, а затем электрические звонки. Сегодня их все чаще заменяют электронные сигналы и даже мелодии. Но 1 сентября звонок — это уже не просто сигнал. Во многих школах он стал символом начала нового учебного года, особенно для первоклассников, которые слышат его впервые.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Нана». Файна. Запись выступления июль 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Есть одна примета, по которой 1 сентября можно узнать даже без календаря. Цветы для учителя давно стали одной из самых узнаваемых традиций первого школьного дня. Розы, астры, георгины, гладиолусы. Раньше букеты часто собирали из цветов собственного сада, а сегодня они могут быть почти ростом с первоклассника. Но размер букета здесь совсем не главное. Цветы – это простой способ сказать учителю то, что мы не всегда произносим вслух. Спасибо за терпение, за знания и за время, которое вы отдаете своим ученикам. Поэтому у 1 сентября есть свой особенный аромат –

0: Интересный факт. Лоси и олени. Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей. Особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого количества в 2014 году финские оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становился светоотражающим покрытием. В итоге этот метод не принес ожидаемого успеха, а лучший эффект показало мобильное приложение, отслеживающее перемещение больших групп оленей и уведомляющее об этом водителей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: старый знакомый.
1: Первое сентября. Для нас эта дата почти автоматически означает одно – пора в школу. Но школьный календарь в разных уголках мира устроен совсем по-разному. Например, в Японии новый учебный год начинается в апреле и заканчивается в марте следующего года. В Австралии все еще необычнее для нас. Пока в Латвии середина зимы, австралийские школьники как раз заканчивают летние каникулы и начинают новый учебный год. А в Германии даже нет одного общего дня возвращения за парты для всей страны. Даты определяются федеральными землями. Получается, школьный год может начинаться зимой, весной или осенью.

Авторадио Латвия. Живой звук. Новые самоцветы. Льется музыка. Запись выступления декабрь 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

сегодня все просто. Заканчивается лето, начинается школа, но привычный нам школьный календарь существовал далеко не всегда. Когда образование еще не было организовано так, как сегодня, единой даты начала занятий зачастую просто не существовало. Она могла зависеть от местных правил, типа школы и даже образа жизни семьи. Особенно это чувствовалось в сельской местности. Дети были не только учениками, но и помощниками взрослых. Поэтому школьному расписанию приходилось считаться сезонными работами. Со временем образование становилось более организованным. Появлялись общие учебные программы, расписание и более четкие границы учебного года. Сегодня нам трудно представить школу без длинных летних каникул и возвращения за парты.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

какой-нибудь любитель. Он не покупал свои права, работяга, а не автогонщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

1 сентября. Цветы, нарядные школьники, торжественная линейка и первый звонок. Кажется, что так было всегда. На самом деле официальный День знаний – праздник довольно молодой. Привычное название появилось в календаре только в 1984 году. И многие традиции первого школьного дня существовали задолго до этого. Постепенно обычное начало занятий превратилось в особенное событие. Школьники приходили нарядными, учителям дарили цветы, а для первоклассников звучал их первый школьный звонок. Прошло уже несколько десятилетий. Изменились школы, учебники и даже сами способы учиться. А традиция отмечать начало нового учебного года осталась. Наверное, потому что 1 сентября — это не только возвращение за парту, это еще и маленький праздник нового начала —

простор широкий, маяки. Видел я картину

Авторадио Латвия. Живой звук. Наташа Королева. «Синие лебеди». Живое выступление 2018 года.

39/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

ладони. Из него выходит три окна. Первое окно выходит в поле.

превратится в одурелый снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.